0: на русском радио Артем Сорокин.
1: Ох, хорошо, если в сердце живет любовь, а если в сердце живет раздражение на этого негодяя или негодование по поводу этой девчонки строптивой, тут только радикально действовать. Интересно, я исследование, друзья, прочитал. Оказывается, совместные тренировки помогают парам. Ну вот, когда люди идут куда-то в спортзал или просто выходят на улицу вместе погулять, это снижает бытовой стресс, помогает спокойнее разрешать конфликты. Ну и особенно хорошо работают обычные прогулки. Во время ходьбы у партнеров естественным образом появляется время поговорить. Они лучше слушают друг друга, сильнее чувствуют поддержку. Вот я не знаю, как вы, я это замечал. Потому что, когда находишься дома, то вроде как всякие бытовые проблемы и вот эти вот квадратные метры наши традиционно небольшие, они как бы нас так немножко раздражают. А когда вы выходите, свежий воздух, вокруг всякие разные архитектурные достопримечательности, но можно просто пойти в парк погулять. Короче говоря, все это влияет. И как-то сразу уходишь от этой бытовухи пресловутой. И это гораздо легче переносится. Но важно не преувеличивать. Совместные тренировки не являются универсальным решением всех проблем в отношениях. Если в паре уже глубокий кризис, то такая активность лишь только не спасет ситуацию. Можно уже сходить, например, к семейному психологу. В общем, я это к чему говорю? Потому что осенняя пора, она как-то даже что ли помогает вот таким вот вещам.

Не отпускаем мы Николая Баскова от нас, в том смысле, что он нужен нам, нужны его песни, нужен его образ. В преддверии юбилея, об этом стоит отдельно сказать, через две недели, 15 октября, Николаю Баскову 50! Не верится! Недавно Николай дал большое интервью и поделился какими-то мыслями, некой философией. Он рассказал, что за его успехом стоял непростой путь. Ему приходилось мало спать, много работать, а справляться с нагрузкой помогали сила воли, уважение к людям, которые находятся рядом. Иногда люди пишут, говорит Николай Басков, а чего Баскову грустить-то? У него все есть в жизни. Конечно, я многого достиг, говорит Николай, но это был тяжелый путь. А еще, к сожалению, пока что он не встретил свою главную любовь, чего мы ему искренне желаем. И вы знаете, мне понравилась такая фраза, мысль Николая Баскова. Часто люди воспринимают обычные возможности проснуться утром, выпить кофе, построить планы, встретиться с близкими или поехать на работу, как что-то само собой разумеющееся. Николай Басков считает, что позитивное отношение и благодарность помогают не ощущать жизненные тяготы так остро. Но мы еще, безусловно, будем поздравлять Николая. Пока же просто, ну, как-то пожелаем ему хорошо справить юбилей.

0: Да, так и хочется крикнуть: птица, вернись, не покидай нас, не торопи холода, но природу нам не изменить никогда. Октябрь уже на календаре, первое число. Какие птицы, кстати, улетают на юг в этом месяце? Среди них зяблики, скворцы, большинство видов дроздов, полевые жаворонки, некоторые водоплавающие птицы, например, чирок, трескунок, я даже не знал, что есть такая птица, широконоска, кряква, дикие гуси и, в общем-то, все из тех, кто улетают в октябре. Знаете, я вот прочитал этот список, подумал, что я Сорокин. Сегодня себя чувствую не как сорока, а скорее как кряква. Хочется вместе с этими улетающими птицами куда-нибудь на юг так улететь на месяцок, где-нибудь на солнышке погреться, позагорать, поесть что-нибудь вкусненькое, погулять. Ведь правда, друзья? Да, наверное, в начале октября все мы немножко кряквы.
1: Ба-ба!

0: Новая песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Уйти или остаться? Да, частенько такой выбор возникает не только в отношениях, но и на работе. Я тут новость прочитал. Оказывается, сотрудники часто увольняются с работы из-за отсутствия похвалы от начальства. О как! Недостаток признания снижает мотивацию, повышает стресс, приводит к выгоранию, когда нет никакой обратной связи. Люди склонны додумывать. Ну, то есть, я не знаю, я хорошо работаю, плохо работаю, мне вообще кто-нибудь что-нибудь скажет или нет. Так вот, обратная связь и признание заслуг – это базовая потребность, оказывается, поэтому руководителям советуют чаще хвалить сотрудников. Товарищи директоры, товарищи руководители, ну чего вам стоит похвалить работника? Вы думаете, что он сразу станет хуже работать, что ли? Да нет. Ну, а точнее так, даже не только похвалить, не только ругать, но и иногда хвалить. Кнут и пряник. А если только кнут, то мне кажется, что финансовые показатели компании в конце концов будут снижаться. Это же закон сохранения энергии. Так что всем хорошего рабочего четверга, особенно в восточной части страны. У вас уже там рабочий день в полную силу. Мы тут пока еще спим. 5:00 утра, 4:07 столица. Короче, пусть все складывается как детский пазл. Быстро, легко и весело на работе.

мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Ночное такси. Дмитрий Маликов на Русском радио. Всем, кто в пути, едет домой или на работу, или по каким-то другим делам. Удачного, доброго пути, друзья. Спасибо, что с нами на Русском радио. Пусть день будет удачным. Я тут, кстати, тоже недавно ехал домой на такси и, знаете, разговорился с таксистом. Ну, интересно бывает послушать, кто как живет, у кого какие проблемы. Мой таксист оказался из Дагестана. Живет в Люберцах, снимает квартиру, трешку с еще 5 работягами, то есть их всего 6 человек в трешке. И вот он мне рассказал, что за 3 года у них ни разу не было ни одной жалобы на шум в их квартире. Кому рассказывают, не верят. Ну, просто образцово-показательные арендаторы по очереди убираются, чистота у них, порядок. Ну, кстати, выходит не так дорого, что-то там 1000 по 10 с каждого, но неудобно в плане того, что все равно ты не один. Один приходит в 2 часа ночи с работы, другой в 10 вечера, третий в 6 вечера. Ну, короче говоря, не один, и это отражается. А так, в целом, не грустно, можно даже сказать, что весело. Так, кому грустно? Анна Семенович у нас прямо сейчас на Русском радио. Также впереди NU, Ани Лора, Градусы. И я, Артем Сорокин, с вами до 7 по Москве. Между тем, половина 5 в столице.

на этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.

0: Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не...

Мурман с новинкой на русском радио в 4.46. Мне, знаете, какая фраза понравилась в этой песне? Никакая нейронная сеть и никакой ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и клочья разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном. Не стой, танцуй, поет Ума Турман. Что-то мне это вообще напоминает. Вспомнил, знаете что? Помните фильм «Титаник»? Когда корабль шел на дно уже, оркестр играл такую обнадеживающую веселую музыку. Ну, а с другой стороны, ну, правый Ума Турман. Чего грустить-то? Так порой почитаешь новостную ленту. Если уж совсем начать грустить, то ничего хорошего не выйдет. Нет, делать какие-то правильные жизненные шаги, жизненные решения, что-то менять в своей жизни нужно все-таки, наверное, не с ужасным настроением, а более-менее с таким... с тем, что все будет хорошо, все наладится, все исправится. Так что, друзья, у кого сейчас такая грустинка напала, давайте как-то поворачивать в сторону позитива.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Время замерло и не идет, словно мы во вселенной вдвоем. По-моему, это идеальное описание. 5 утра, 5.07 в столице. Особенное время сейчас. Иногда, знаете, люди просыпаются в 5 утра и думают, какого вообще я проснулся? Почему я так рано проснулся? Причем зачем ты берешь телефон, начинаешь в нем ковыряться, всякие там рилсы листать, смотреть. Думаешь, ну так, 2-3 ролика посмотрю, потом быстро спать пойду. Не тут-то было. Смотришь, уже и 10 минут прошло, и 15 минут прошло, и 25 минут прошло, потом думаешь, что-то я проголодался, пойду в холодильник, загляну, возьму там себе бутерброд с сыром, и, в общем, по сути-то не досыпаешь свои полчаса, а то и час. Опасно. Ох, опасно, друзья! Так что всем, кто сейчас вдруг открыл глаза и решил поковыряться в телефоне, ну, доспите немножко.

Песня, посвященная студентам. Руки вверх. Студент 2024 на русском радио. Да, слушал и вспоминал свои студенческие годы. Экономический факультет Кубанского государственного университета. Да, было дело. Перед вами финансист, друзья. Финансы и кредит. Вы думаете, я, Артем Сорокин, писал курсовые на тему «Как говорить в микрофон?» «Что говорить в микрофон?» Ага, сейчас. По конвертируемости российского рубля я писал курсовую, а еще помню, по банкротству одного банка. Было дело. А потом радио затянуло и вот так вот вынесло на русское радио, в конце концов. Я, в общем, к чему вам все это рассказал, все эти факты из биографии никому не интересные. К студенчеству я хочу обратиться и сказать, друзья мои, главное быть увлеченным человеком, чем-то очень сильно увлекаться и очень сильно любить какое-то дело. И в конце концов это приведет, мне кажется, к успеху. А там пятерка, четверка или тройка, ну, это не так уж и важно. Я имею в виду, конечно, ваши оценки. Русское радио с вами, 5:22 в столице, 1 октября, четверг.

0: 5.39 в столице. Очень рано. В это время точно можно всплакнуть, если не выспался и ехать на работу далеко. Знаете, таких людей я назову героями и пожелаю им беречь себя. Только что у нас Ирина Дубцова на русском радио прозвучала, и я вот прочитал, как обычно Ирина Дубцова начинает утро. У нее есть важные ритуалы. Сначала вода. Певица часто начинает день со стакана, а иногда из пары стаканов воды натощак. Она отмечала, что это помогает мягко запустить организм. После воды Ирина, как вы думаете, что пьет? Конечно же, бодрящий кофе. А вы что подумали? Об этом она сама рассказала в соцсетях. Сразу после пробуждения Ирина Дубцова просматривает расписание на день. Ну и, конечно, находит место утренней тренировки. Ирина Дубцова говорила, что получает удовольствие от ощущения работающей мускулатуры. Я предлагаю нам тоже поработать мускулатурой, немножко подвигаться. Минут через 7 на русском радио. Такая очень танцевальная история Филиппа Киркорова. «Луиза». Давайте дождемся.
1: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее Дуд Пиццеру и приложение. Продавец ООО «Дуд Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: Часто бывает, умная мысль пришла и ушла, а глупая голова осталась. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: 6.03 в столице, 1 октября, четверг, и в такую рань могут заплакать не только девочки, но и мальчики, не только тетеньки, но и дяденьки. Я, кстати, задался вопросом, а кому вообще просыпаться сложнее по жизни, мужчинам или женщинам? Оказывается, однозначного ответа нет. Нельзя сказать, что кому-то в целом сложнее просыпаться по утрам, все очень индивидуально, но исследования показывают одну интересную тенденцию. Женщины чуть чаще мужчин отмечают, что просыпаются уставшими. Ученые связывают это с физиологией, например, колебания уровня половых гормонов, эстрогена и прогестерона в течение менструального цикла могут влиять на качество сна, вызывать дискомфорт, из-за которого утром сложнее включиться. Слушайте, ну кто еще вам расскажет, как не Артем Сорокин, про менструальный цикл на русском радио? Также на сон женщин иногда влияет роль матери. Даже когда ребенок спит, женщина может периодически просыпаться ночью. При этом важно не обобщать. На сложность пробуждения в первую очередь влияет не пол, а личные факторы. Уровень стресса, режим сна, здоровье, ну и так далее. В конце концов, народная истина – лучше не доспать, чем переспать. Потому что недосып можно доспать, а пересып отоспать нельзя. Русское радио с вами. Привет, доброго утра, доброго дня.

Петербурге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. Северный ветер до 6 метров в секунду, давление 754 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Русское радио, все будет хорошо.

0: новая песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

гасит твое одиночество. Только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

плачет сердце. 6:29 в столице, 1 октября, четверг. Есть сегодня поводы для счастья, даже если это раннее утро, как у нас. Как почувствовать это счастье, друзья? Ну вот несколько идей. Сразу после пробуждения подумать, за что вы благодарны этой жизни. За то, что проснулись, ё-моё. Не это ли счастье? За возможность провести время, например, с кошкой или собакой, пока не ушли на работу. Это тоже счастье. Ну и, конечно, маленькие ритуалы с утра. То, что лично вас заряжает. Легкая зарядка, кофеек, бутербродик с колбаской, русское радио и, конечно, общение. Теплый разговор с тем, кто вызывает позитивные эмоции с утра. Это тоже счастье. Ну, а если подрезал какой-то паразит, пожелаем ему счастья. Вы знаете, у меня когда такое происходит, когда я вижу, как подрезают, я сразу думаю, ну а вдруг у человека живот болит? Вдруг он, допустим, спешит кое-куда? Ну почему бы, ну уезжай, конечно, если ты не подрежешь меня сейчас, я представляю, что случится, случится непоправимое, поэтому ладно, давай езжай быстрее, вот я так рассуждаю. Ну что, я думаю, что согласится с моей идеей Дима Билан, который прямо сейчас споет «Невозможное возможно», даже в половину седьмого утра можно быть счастливым. Я знаю точно.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Иванушки Интернешнл, капелька света на русском радио. До сих пор помню, как один знакомый дядька называл свою жену, которую звали Света, капелька света. Ну вот как раз это было примерно в то время, когда вышла песня. Мило, мило, очень мило. Давайте, дорогие мужчины, сегодня наших вторых половинок будем тоже так называть. Капелька Ира, капелька Катя, капелька Оля, капелька Лена, капелька Марина, ну и так далее. Ну а в следующем часе у нас три капельки. Капелька Полина, капелька Дима и такая рыжая большая капелька. Капелька Антон. Я, Артем Сорокин, вам желаю нормального дня, друзья, сегодня без всякой чрезвычайщины. Пусть все будет обычно, обычно хорошо. Не обычно плохо, а обычно хорошо. Ну и, конечно, встречаем утреннее шоу «Русские перцы» в следующем часе. Они уж точно зададут нам настроение, шутя, весело, легко, как это обычно и бывает. Все, я убегаю до вечера субботы. Встречаем перцев в следующем часе. Пока.
1: Артем Сорокин.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня в стране вступили в силу новые законы. ЖКХ подорожало до 22% в зависимости от региона. В Москве на 13%, в Питере на 14%, в Дагестане сразу на 20%. К 30-му году тарифы суммарно вырастут на 60%. Вступила в силу новая семейная ипотека. Теперь ставка привязана к количеству детей, а срок ипотеки сократили в два раза – до 15 лет. Минцифры представила третий пакет мер по защите граждан от кибермошенников. Согласно документу, на портале госуслуг заработает единая платформа согласий. Пользователь сможет в одном месте увидеть все согласия на обработку персональных данных, которые он когда-либо давал. Кроме того, распространять сим-карты смогут только прямые дилеры. Физические лица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени оператора. Закон о лицензировании оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией вступил в силу, сообщает РИА Новости. Всю цепочку поставок и торговли теперь необходимо вести исключительно по официальным разрешениям. Лицензии будут выдаваться на срок не более 5 лет. Среди требований для их получения предусмотрена уплата госпошлины и отсутствие налоговой задолженности свыше 3000 рублей. Спрос на переводчиков с немецкого вырос на 63% за текущий год, выяснили аналитики. В топ популярных языков также вошли армянский, итальянский, испанский и корейский. При этом интерес к переводам с английского вырос всего на 2% за год. Вьетнамский и турецкий вошли в число самых быстро растущих направлений на рынке переводчиков. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
0: Сияет голосами утро, и новый день пришел. У них все будет круто, все будет хорошо. Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные! Как делишки ваши? Хорошо? Отлично! Суперически! Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения, чтобы все было суперски, чтобы все было хорошо. Вот Дима Морозов, вот Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Люди, это русские перцы. Давайте обниматься. Иди сюда.
2: Доброе утро!
3: Привет. Ребята, вы видели, какой сегодня был красивый рассвет?
4: Шикарный!
5: Да, мы луну даже видели.
3: Да такая красота! Это значит, такой чудесный день нас всех ваш...
5: Возможно, что заморозки уже были где-то сегодня ночью.
4: Подмораживало, когда к машине шел.
5: Поэтому мы сейчас будем вас размораживать. Сейчас будем температуру повышать, потому что у нас такое впереди, ребят.
4: Ну, ваша микроволновочка.
5: Ой-ой-ой, у нас игра одна из двух. Там вообще все по-серьезному.
4: Там очень сложные правила. Либо это, либо то.
5: Вот.
3: Перчёный гороскоп совсем скоро тоже вы услышите. Мы вам его доставим куда надо.
4: 12 дружочков будут здесь, русских перцев.
5: Ну, с ними не забалуешь.
4: Нет.
5: А еще у нас игра против правил. Там деньги дают.
4: Бабла.
5: Да. В общем, все это будет обязательно в течение ближайших 3 часов. Если вы еще не поняли, что происходит здесь на русском радио, а здесь происходит, между прочим, главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
0: Русские перцы на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Встань и иди.
2: Куда?
1: Закрой окошко, пожалуйста, Антон.
2: С той стороны?
3: Нет, с этой, пожалуйста.
1: Сейчас, хорошо, мы тут просто проветривали. Сейчас,
2: конечно,
1: будет.
2: Конечно.
1: Да. Мотивационные ролики действительно могут поднять настроение. Это ученые выяснили, это не я говорю. Участники эксперимента 10 минут смотрели видео про преодоление трудностей, достижение целей. После этого у них снизился уровень подавленности. Положительных эмоций и желания действовать стало больше. Конечно, терапию такие ролики не заменяют, но 10 минут успешного успеха, оказывается, иногда все-таки работают.
2: Да, да, мотивационные ролики очень сильно поднимают настроение. Мотивации не дают никакой.
1: Ну, в принципе, слушай, ты хотя бы вот этот паттерн поведения примеряешь на себя.
2: Ну, в самом начале, там, с тобой все сложности разыграют потрясающую сценку, вот, радиоспектакль. Вот, когда говорят, встань и иди. Хорошо, иду. И потом в середине пути. А куда идти-то?
3: Нет, ну тут ты смотришь и понимаешь, что у тебя тоже все получится. У него же получилось, и у меня получится.
2: Хорошо, классно. А что получится-то? Я не понимаю.
1: Все, что ты хочешь.
3: Все.
1: Будет все, как ты захочешь. Будет мир у ног твоих.
2: Как ты захочешь.
1: Понятно?
2: Да, нет.
1: А ты запиши в тетрадку. И когда ты записываешь,
2: еще
1: желание лучше
2: сделать. Еще и тетрадку на ваши курсы надо
3: принести. И не забудь ему перевести 3500.
1: 3500? Нет, уже цена выросла.
3: А, с сегодняшнего дня же точно. Тарифы поднялись.
2: Вот за эту мотивационную вот одну фразочку.
3: Да, ты что хотел? Это же успешный успех.
2: А я премиальный премиум буду после этого?
3: Да.
1: Нет.
2: А люксовый лакшери?
1: Это
2: лакшери?
1: Другой курс.
3: Ты ко мне приходи, сразу будешь.
2: У тебя другой курс, я приоритетный приорити. Вот я, что это такое?
1: Короче, ребят, у вас все обязательно получится. Это русские перцы вам говорят.
2: А, ну тогда да.
4: Русские перцы на русском радио.
5: Сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. Северный ветер до 6 метров в секунду, давление 754 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс». Догма — жилой квартал «Космопарк».
6: Новый стандарт городского комфорта — жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Удержать

0: слушает страна.
1: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
0: Русское радио.
2: Русское радио.
0: Слушайте лучше, любимое на русском.

0: Зайцев.
1: Хочу напомнить вам, что бы ни происходило, жизнь — это счастье.
2: Да?
0: Все будет хорошо.
2: Пошли аффирмации, давайте лучше гороскоп.
1: Овны, сегодня ваше имя может всплыть там, где вас даже нет. И, к счастью, в хорошем контексте, да.
0: Тельцы, коллеги, попробуйте приготовить завтрак не на автомате, а на ручной коробке, как в хорошем ресторане. День сразу заиграет новыми красками.
2: Многоуважаемые близнецы, здорово. Не обещайте сегодня быть через 5 минут, если еще стоите в полотенце. Честность спасет вашу репутацию.
1: Раки, день подходит для разговора с ребенком или младшим родственником. Вы можете неожиданно узнать, что происходит в другой вселенной.
0: Львы, сегодня разрешите себе быть учеником. Попросите кого-нибудь показать вам то, что он умеет лучше вас.
2: Дева, посмотрите на свои регулярные расходы. Где-то среди них может прятаться совершенно бессмысленная трата.
1: Весы, если давно хотели напечатать фотографии, оформить альбом или поставить снимок в рамку, займитесь этим сегодня.
0: Скорпионы, лучше держать при себе запасной план. Техника, транспорт или интернет могут внести коррективы.
2: Стрелец, позвоните человеку, с которым обычно только переписываетесь. Голосом иногда в 100 раз понятнее.
1: Козероги, сегодня стоит наконец разобраться с инструкцией, которую вы принципиально игнорировали. Производитель все-таки писал ее не просто так.
0: Водолеи, попробуйте провести день без привычного слова паразита, о том, то, что... или выражение. Да, о том, что узнаете о том, то, что о собственной речи, чтобы много нового.
2: Да. А теперь рыбы. Рыбы, обратите внимание на сон, который приснится или уже приснился. Не как на пророчество, а как на занятый привет от собственного воображения.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна?
4: Пусть в твои окна смотрит беспечный розовый вечер.
3: Только любимое.

0: слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
4: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL на сайте hvl.ru.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
10: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое. Еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
13: Счастье – это когда просыпаешься и высыпаешься одновременно. Рекламная служба Русского радио 5797799 код.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на Аляске выбрали самого толстого медведя года.
2: А вот, вот где
1: это,
2: ты был.
1: Да, это Ревоника вел ее, да. Вот, а все серьезно. Значит, бурых медведей сравнивают по фотографиям до и после летнего откорма. А победители выбирают голосованием. Там тоже золотой медведюнь. Вот, в этом году в финале одержал победу медведь по прозвищу Рюкзак. Вот, всего за время соревнования за разных медведей было отдано больше 2,5 миллиона голосов. И да, кстати, да, здесь чем толще, тем лучше. За зиму медвежички, значит, могут потерять около трети своего веса. Поэтому хороший живот перед спячкой буквально вопрос выживания.
3: Это правда, потому что рюкзак, да, это страшная, конечно, кличка. Я вот подумал, как они выбирают эту кличку. То есть они смотрят, рюкзак, так, ты рюкзак, значит, так, ты шубка.
1: Да,
3: так,
1: боже ты, мой, там... это клатч.
3: Ужас.
1: Его, да.
3: Ужас.
2: Косметичка.
3: Я бы даже сказал, знаете как, медвежуть.
2: Медвежуть,
3: да. Медвежуть какая-то.
2: А я вчера у одной колонки спрашивала, сколько весит медведь.
3: Ага. Вот, он весит много.
2: Вот бурый весит где-то максимум 200. Может доходить больше.
1: Да.
2: Ты
1: больше,
2: что,
1: больше,
2: до 500.
1: Там, до полтонны, он тебе руку положит, скажет,
2: а
1: добрый
2: белый
1: вечер, как лесу.
2: А белый там 700 кг.
1: Понимаешь?
2: Вообще.
1: Потому что он еще немножечко такой, он говорит, здравствуйте, вы от Бурова мне ничего не передавали, клюковки там, не знаю, морожки какой-нибудь.
2: Так что пусть худеет к весне и к лету,
3: про
2: ничего
3: белого
2: страшного.
3: Медведя мы же знаем, они же только песнями общаются.
1: Да.
3: Мы плывем на льдине.
1: Конечно. Вот к той людине. Сейчас его...
0: «Русские перцы» на русском радио.

0: на русском радио. Вот
1: это или это?
2: Ребят, я очень рад, что Полинка пришла.
1: А что?
2: На прошлой неделе тебя не было.
3: В четверг.
2: И я перепутал подарки.
1: А.
3: Ой.
2: Да, поэтому давай, пожалуйста, последи, чтобы я отдал то, не это, а то. Или не то, а это.
3: Открываю свою домовую книгу.
1: А кому? Туда или туда?
2: Открывай домовую
1: книгу. Домовая
2: книга
1: у тебя есть?
3: Конечно, у меня здесь все. Дебет с кредитом,
1: себе.
3: Кому
1: рео,
3: чего.
1: Рео,
3: да.
1: Смотри, а.
3: Так. Что пришло, что ушло.
2: А сейчас книга жалоб есть?
3: Нет, да? У нас никто не жалуется.
1: А, ну у меня есть.
2: Значит, что сейчас будет? Сейчас у нас есть несколько подарков, которые могут достаться человеку, который сыграет с нами в игру, которая называется «Одну из двух», в которой нужно отвечать, в которой нужно выбирать из двух вариантов, из которых один правильный, а второй неверный.
1: Ну тут либо достанутся, либо не достанутся.
3: Слишком много слов, ребят. Дайте номер телефона.
1: Либо дашь, либо не дашь.
2: Дайте шума. 8-495-995-105-7.
1: Либо дозвоните, либо нет.
0: Русские перцы на русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
8: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лома. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Товарищ инспектор, ну какие документы? Я же неделю назад вам их отдал. Вы что, потеряли? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
6: Новая песня на русском.
7: Все в курсе.
8: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
6: Русское радио.

0: русском радио. Одно из двух.
1: Ну вот мы здесь вот одеваем штиблет, тут вот это вот во фраке.
2: Так, а почему мой штиблет мне мал?
1: А, потому что это мой. А, значит, а, дорогие друзья, одно из двух. Одно из двух сейчас будет. Либо, значит, да, либо нет. Но,
3: а кто будет отвечать на вопрос сегодня?
1: Отвечать на вопросы будет Машенька Мария. Ну, вот из города Санкт-Петербург. Она позвонила мне сказать, как-то моя родина.
3: Маруся.
1: Здорово, Маш, привет. Маш, Мария.
2: Машулечка, вас очень плохо слышно.
1: Машенька, с громкой связи уходим на нормальный телефон сразу. Вот, радио вырубаем полностью, все в трубочку будем слышать, потому что иначе будут помехи. И одно из двух. Либо играем, либо все.
3: Машуля, Антон сейчас будет задавать вам вопросы. Вам нужно будет что сделать? Нужно будет очень быстро отвечать. Времени на раздумье нет вообще. То есть вы просто берете и сразу говорите. Тут в чем простота? В том, что вариантов два уже есть. Вы либо знаете, либо просто пальцем в небо.
2: Все понятно вам, Машуль?
4: Да.
1: Ну, тогда шикарно, тогда поехали. Что обычно крупнее, молекула или атом?
4: Атом.
1: Какого цвета язык у жирафа, розовый или темно-синий?
4: Темно-синий.
1: Что весит больше, литр воды или литр меда?
4: Литр воды.
1: Кто появился на Земле раньше, акулы или динозавры?
4: Акулы.
1: Что появилось раньше, консервы или консервный нож?
4: Консервы.
3: Отлично.
1: Но подводим итоги.
3: Подводим итоги. Итак, Машуля, вы на вопрос, что обычно крупнее, ответили атом. Ну, Машуль, молекула же состоит из атомов, значит, атомы меньше.
2: Ну, ничего страшного.
3: Не правильно.
1: Поехали дальше.
3: А, у жирафа какого цвета язык? Вы сказали темно-синий. Это правильно.
1: Да.
3: Что весит больше, литр воды или литр меда? Ну, конечно, литр меда.
1: А вы ответили
3: воды. А кто появился на Земле раньше, акулы или динозавры? Тут вы абсолютно были правы. Действительно, акулы. И консервы, естественно, раньше консервного ножа появились.
2: Итого три
1: правильных ответа. Это фирменный рюкзак от русского радио.
2: Ура! Даже у нас такого нет, Машуль.
1: И не будет.
2: Эксклюзив просто у вас. Представляете, как вам повезло.
4: Мы сделали нашу утро.
2: Что мы сделали?
4: Наше утро. Ребенок очень хотел зазвониться, дозвонился ребенок.
1: Как ребенка зовут, Машенька?
4: Борислав.
1: Супер, ну все, рюкзак теперь.
3: Все, будет все в школу ходить.
1: Теперь у пацана рюкзак есть вот так.
3: Ну, мы вас поздравляем, Машуль. Хорошего вам дня.
2: Да, вы крутая семья.
4: Да.
2: Шикарного вам дня, дорогие наши.
1: Ура!
0: Одно из двух на русском радио. Реклама на русском.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век. Конечно.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости. Новости. На русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Запрет на экспорт дизельного топлива для российских производителей продлили до конца октября. Ограничение также касается судового топлива и газолей. Меру объясняют необходимостью поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Одновременно в 15 регионах заключили соглашение с независимыми АЗС о стабилизации цен. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. ФАС также усилила контроль за ценообразованием. На топливном рынке уже возбуждено почти 60 дел, выдано более 90 предупреждений. Большинство выявленных нарушений приходят на независимых участников рынка. Правительство доложили о снижении числа киберпреступлений. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, за первые 8 месяцев текущего года количество таких атак сократилось на 32%. По его словам, переломить прежнюю негативную тенденцию удалось благодаря мерам против телефонного и интернет-мошенничества. Григоренко отметил, что в России действует целый комплекс инструментов для борьбы с такими преступлениями. До этого вице-премьер сообщал, что Россия на фоне большого числа кибератак создала очень сильную отрасль по кибербезопасности, и многие ее IT-решения в этой сфере пользуются большим спросом за рубежом. Мобильные пункты вакцинации от гриппа работают в Калуге. Там можно сделать прививку без посещения поликлиники. До 2 октября пункт работает рядом со зданием окружного арбитражного суда на Кирова-4. Он принимает с 8:45 до 14 часов. 3 октября пункт переместится к кинотеатру «Центральный». Там желающих вакцинироваться будут ждать с 9 утра до 15 часов. Прием ведется по живой очереди. Вакцинация бесплатная. В наличии препараты «Сови-грипп» и «Флю-М». Для посещения потребуется паспорт и СНИЛ.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
3: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
4: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел немодный, ты не слушал русских перцев.
5: Да слушал, прямо сейчас слушаешь. 8:02, главное на главном здесь продолжается, дорогие друзья. Это «Русские перцы», второй час компании вместе с нами. Это прям счастье, это прям праздник, это прям песня, это прям карнавал. Вот, Дим Морозов здесь танцует, поет здесь Полина Жукова, вот отжигает здесь Антон Юрьев. Люди, идите обниматься, привет.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Привет. О, ребятки, что я вам сейчас расскажу?
8: Давай, скорее рассказывай.
7: Открываем нашу постоянную рубрику «Добро пожаловаться». Угу.
5: Пожаловаться.
7: Вот мой товарищ, значит, звонит вчера в панике, в шоке. Первый раз с ним случилась такая история. Поехал к сестре в гости понянчиться с племяшкой. И спросил у нее, ну, когда заезжал во двор, где лучше припарковаться. Она ему говорит, вот там вот есть местечко такое, за будкой.
8: Угу.
7: Там встанешь, там всегда... Там всегда свободное место. А она не автомобилистка. И она, как бы, ну, не понимает некоторых нюансиков. Вот, и что? Она не знала, что там инвалидная парковка, и он не посмотрел на знаки рядышком.
5: О-о-о.
7: И что вы думаете, произошло?
5: Ну. Эвакуировали?
7: Его эвакуировали.
8: Вот это да,
5: и еще
8: неприятно.
5: И штраф пятерочка.
8: Штраф,
7: вот такая
8: да.
7: история, да.
8: Эвакуация, это дело дорогое.
7: Вот такая подстава, да. А если на инвалидное, там еще дополнительный штраф.
8: Ой-ой-ой.
7: В общем,
5: он не
7: там 15 тысяч получилось.
8: Надо быть внимательнее.
7: Ну, да, в общем, ну это в Москве такие цены. Я не знаю, как у вас, сколько стоит это передвижение.
5: Внимательность, он же не хотел ни в коем случае как.
7: Ну а что
5: никого.
7: Делать, он поверил совету сестры и пожалел потом.
5: Да
7: этот совет стоил 15 тысяч.
5: Я, мне кажется.
8: Ну какой ты, а? Да, подстава, действительно. Вот часто же бывают такие ситуации, истории, когда ты веришь чему-то совету, да?
7: Да, ну например, вам подсказали, что там искомое место находится вот там рядом, повернете налево, потом направо.
5: Да, и буквально вы два шага от метро.
7: И вы в итоге до канадской границы дошли.
5: А там как раз желтый лист клинул.
7: В общем, напишите нам вашу историю, когда вас кто-то своим советом подставил, вы ему поверили и пожалели. Напишите.
5: Фотографию пришлите этого человека и телефон. Мы позвоним и отомстим ему.
8: Редиски ты.
5: Да.
8: Ну ладно, может быть, человек не со зла это делал, поэтому разные истории.
7: Да даже если со зла.
8: Разные истории бывают.
5: Если со зла, что, конечно.
8: Да, расскажите нам, пожалуйста, напишите в группе ВКонтакте, канал в Макси есть, оставляйте там свои истории.
5: Да, может, вам ваши подружка какая-то мстители.
7: Да, может, вам подружка посоветовала, типа, надевай вот это платье, оно тебе так идет.
8: Ой, да, такое бывает.
5: Да?
7: Ну, она специально, чтобы на твоем фоне выглядеть
5: симпатичнее. А мы ей каблук отпилим.
7: Такая бывает, да.
4: «Русские перцы» на русском радио.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: Ну что за подстава вообще? Я не поняла, что такое. Вот здесь нам пишет София, что у нее, значит, в третьем классе было плохо с математикой. И она спрашивала у подруги, как сделать задание. Она мне сказала. И на следующий день выяснилось, что у меня двойка. И у нее двойка. Больше я у этой подруги не спрашивала, чего и как делать.
3: Своей головой нужно думать, своей.
4: Кстати, вот еще Светочка нам написала, говорит, однажды спросила совет о том, как заполнять заявление на визу шенгенскую. Угу. Подружка мне помогла, все сделала, в итоге отказ.
3: Не дали, да, визу?
2: Обидно.
4: Не дали.
3: Черным спи... А подружка уехала, наверное, да, все нормально?
4: Ну, как обычно, да.
3: Ты прислала ей открытку. Она говорит, слушай, а у меня от визы есть, кстати.
4: Здесь так хорошо, в Париже, класс.
3: Спасибо.
0: Русские перцы на русском радио.
5: Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. Северный ветер до 6 метров в секунду, давление 754 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Русское радио, все будет хорошо.
0: Реклама на русском.
6: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус» – 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
0: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Тебя нет. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
8: Калуга, встречай. Революция в омоложении век. Уникальная процедура безоперационной блефаропластики. Подтяжка кожи век без боли и гематом. В Центре красоты и здоровья VL Клиник. Звоните 227-749.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
11: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Говорят, в ЖК «Зеленый». Большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
13: ПО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Пока женщина спит, ты еще не виноват!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.

0: просто.
1: Что слушает страна?
2: А я все помню, помню, как тебя любил.
1: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.
3: Все будет хорошо.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Ну что, будем смеяться над историями наших слушателей дальше?
2: А что бы нет?
1: Написал нам Олечка по нашей теме. Вот это подстава, когда вы поверили чужому совету и пожалели. Значит, она поверила совету подруги. Пошла к парикмахеру на покраску волос.
3: Так.
1: Цвет получился болотно-зеленого оттенка. Она надеялась, Олечка, на блонд. Ну, в общем, неудавшаяся блондинка. Она в таком виде проходила 24 часа, с тех пор красится только в черный цвет.
3: Ну, там же не сразу это все делается. Там же это в несколько этапов вы добиваетесь этого
1: Олечка
3: цвета.
1: Пошла к парикмахеру, которого посоветовала подруга.
2: Да.
1: Значит, парикмахер... По нашей теме вчера вот как раз можно было написать сообщение. Руки-крюки.
2: Руки-крюки. Откуда?
3: Да ну нет, ну просто это реально это делается не сразу. Это в несколько заходов. Пока у вас волосы, сначала обесцветите их, потом они приобретают вот такой, да, реально какой-то странный
2: цвет. Это очень все тяжело, потому что я однажды ждал жену,
1: эксперт,
2: значит,
1: эксперт,
2: на самом, я думаю,
1: мы
2: быстренько.
1: Поступать.
2: Она 8 часов сидела.
3: Да, 8 часов.
2: Сидел. Я все, я
3: иногда
2: я уже успел
3: несколько дней сидят.
1: Ну ладно, дни не сидят.
3: Я просто, мне тоже один раз.
1: Не в том месте сидят.
3: Не, я имею в виду, что несколько раз приходят. Сначала так сделали, да потом...
1: Не, ну, зелеными
2: не, не
1: они
2: в том месте сидят, она права. Там сидят, но там не красят. Там
3: уходите,
2: другая
3: это, смотри, какая пигментация у вас, смотри, какой фабрик.
1: Дизайн, я.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на Сбербанк.ру. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
8: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360. Со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
14: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
15: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
19: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: А он напился.
1: Да-да-да-да-да. Женщины могут хранить секреты. Только группами. Человек по 30-40. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: утра идут на ура. Русские перцы на русском радио.
1: Продолжим нашу тему. Написал нам Самет. Перед экзаменом, значит, бег на 100 метров. Посоветовали повыше поднимать колени, когда бежишь.
2: Это очень смешно.
1: В итоге пробежал не как обычно. И сдал на 2. То есть, короче, бежал с высокими коленями и получил 2. Решил, что не буду больше слушать советов и делать так, как мне говорят. Лучше буду делать так, как у меня лучше получается. Вот так вот, такое тестное мероприятие, а провалилось все.
2: Да.
1: Ну, слушайте, если вы хотите что-то, вот какое-то нововведение в свою жизнь, да, добавить, ну, не пробуйте это прям вот перед каким-то действительно важным стартом или каким-то важным мероприятием.
2: Угу.
1: Димка очень сильно задумался, он, видимо, бегает с высоко поднятыми коленями.
2: Он с спортманами такие вещи творит.
3: Ну, меня так учили.
1: Это конечно, ты, значит, Самеду, что ли?
3: Чтобы колени, как бы, ладошки доставали.
1: Это так ты бегаешь, да?
3: Да.
1: Вы видели такого человека на марафонах?
2: Видели, он ладошками для чужих колен доставал,
3: его удалили. Мы с Антоном сдали ГТО почти, когда вот так вот я бегал.
1: Да ты что?
3: У нас есть фотофиниш.
1: Фотофиниш? Я там тоже бегу с вами на этом фотофинише.
3: Кстати, да. Никому не показывайте, пожалуйста, эти фотки. А вот у Анечки посоветовали маме обновить цвет джинсов синькой. Не всем, наверное, понятно, что это. Ну да ладно. Ну так раньше делали, да, подсиняли вещи.
2: Да,
3: а еще побольше добавить, чтобы цвет был понасыщеннее. Потом брат долго ходил с синими ногами. А, оно все отпечаталось.
2: Конечно, на ногах. Его нужно же еще 2 раза постирать.
3: Это были синие ножки, ну, практически Буша.
1: Да,
2: синие
1: ножки.
0: Русские перцы на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Денежки, денежки, денежки, денежки разложили. Сейчас будем раздавать, дорогие друзья. Будет игра против правил, без правил. Вообще правил никаких нету. Правило есть только одно. Дозвониться, ответить, получить. Все.
2: Отлично, мне очень нравится твой
1: и
2: план.
1: И отключить логику еще.
2: 8-495-995-105-7.
1: Да, что за окно? Какое время года?
3: Ну, закодируем. Давайте. Сейчас лето.
2: Зима.
1: Лето, зима. Все, что, наше лето, зима.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют. Я вам...

0: цена роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денюшки, денюшки, бабло!
2: Оно везде у нас.
1: Да, правил нет. И до нас дозвонилась еще потрясающая Оленька из Смоленска. Оленька, доброе утро, здрасте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Оля, уйдите, пожалуйста, с громкой связи, потому что это вот, знаете, как важно.
1: Вы должны сейчас звонок сейчас кончится.
4: Громкая связь ушла.
3: Все, смотрите, потому что вы должны хорошо нас слышать. У нас всего 20 секунд на раунд.
1: Да.
3: Оль, вы чем там занимаетесь?
4: Я еду на работу.
2: Умничка. Ой, где работаете?
4: Строительной компании строим замечательные каркасные дома. Если будет, надо обязательно.
3: Вау, надо, Оль, надо.
1: Да, а то мы сейчас себя чувствуем как ниф-ниф, да. нуф-наф-наф.
3: Да. Вот, Оля, а у вас каркасники, они все сезонные? Ну, как бы, можно там
4: конечно.
3: Зимой жить? Все.
1: Сезонные каркасники.
2: Ты вот уже гектар свой получил?
3: Все, Оль, спасибо вам за контакт. Пригодится. Как только накоплю на первоначальный взнос, сразу к вам лет через 15 позвоню.
1: Вот так вот.
3: Не меняйте телефон, пожалуйста.
1: Это самое любимое у Димки развлечение. Что нет-нет, да ипотеку возьмет какой-нибудь.
3: А что, мечтать не вредно. Оль, вы же тоже мечтаете сейчас 10 тысяч у нас загробастать быстренько?
4: Очень.
3: Ну все,
4: очень.
3: Отвечайте за 20 секунд на 5 вопросов. Неправильно отвечайте, но очень логично. И тогда 5 тысяч ваши. Потом мы с вами в супер игру еще сыграем. Там вы выиграете либо 10 тысяч, либо ничего. А вот, и все будут счастливы.
2: Да, пусть мечты сбываются.
1: Мы счастливы.
4: Поехали!
1: Вперед!
4: Готовы.
1: Что разбивают на счастье на свадьбе?
4: Кастрюлю.
1: Кого вызывают к доске на уроки?
4: Учителя.
1: Что ищут по карте сокровищ?
4: Господи, книгу.
1: Что кричат, когда забивают гол?
4: Привет.
1: Привет.
3: Можно.
2: Привет.
1: Привет.
3: Спокойный, меланхоличный вратарь стоит в воротах и мячу говорит, ну, привет.
1: Бросает перчатки и уходит. Привет, пока.
3: Олечка, ну, 4 тысячи вам достается.
1: 4 косаря для Оленьки летят в
4: Смоленск. Это очень замечательно.
2: Вот. Это прекрасно, действительно, результат. Вы очень классно, весело поиграли.
3: Оля, вот хватит так, 4 тысяч на хотя бы на одну досочку каркасного дома?
1: Хватит на дверную ручку?
4: Да. Конечно. И на одну хватит.
1: Да, ты можешь реально взять это самое, идти по Москве, говорит, у меня дверная ручка в центре Москвы. Вот, и нормально ходить.
3: А я так и делаю.
1: От каркасника.
3: Конечно.
1: Да?
3: Да.
1: Мальчик с ручкой, это ты?
3: Это я.
1: Так, Оленька, вас целуем, обнимаем, Смоленскую поклон. Спасибо, что позвонили, поиграли и выиграли 4 тысячи.
2: Пока!
0: Игра против правил на русском радио. Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru. Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
7: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. Энергия первых. Выгода для первых.
9: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 20 тысяч рублей, сообщили в Кабмине. Пересмотр данного показателя создаст основу для индексации пособий и социальных начислений, размер которых напрямую привязан к этой величине. Помимо этого, вырастет и минимальная заработная плата, достигнув отметки в 29 тысяч рублей. Все ограничения и перекрытия на дорогах соберут в едином реестре, доступном водителям, а владельцы трасс будут обязаны сообщать о них заранее. Думский комитет по транспорту одобрил документ к первому чтению. Проект могут дополнить нормами о более широком информировании о перекрытиях и приоритете автомобилистов, а не ремонтников. Парламентарии предложили создавать детские комнаты в рабочих офисах и напомнили, что подобная практика уже давно и успешно работает в аэропортах, ресторанах и торговых центрах. Это не только обеспечит комфорт для работающих матерей, но и станет дополнительным конкурентным преимуществом для самих работодателей. По мнению авторов инициативы, мера будет представлять собой не просто помощь работающим мамам, а станет еще одним шагом к формированию полноценной семейной инфраструктуры. В 2027 году выгоднее всего брать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре или декабре, пишет газета «РУ». В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня. Антилидером станет январь, в котором будет только 15 рабочих дней. Отпуск в начале года позволит продлить отдых за счет новогодних каникул, однако доход работника за месяц может оказаться ниже. 9:02 в Москве. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: «Русские перцы».
2: Не, ну сейчас вообще, ребят, настроение зашкаливает просто.
3: Зашкаливает.
2: Я не знаю, какой-то гормон счастья, что ли, нам вкололи. Ну, что-то случилось такое, что вот, ну, прям хорошо.
1: Это твоя прививка от гриппа, Сидимка.
2: А, кстати, может быть такой побочный эффект.
1: А как она заразила этим прекрасным настроением, да?
2: Да, Полина Жукову. Антона Юрьева
3: и Диму Марзова.
2: И всю страну мы заражаем хорошим настроением. Мне кажется, это самый лучший вирус, который может только быть.
1: Конечно.
2: Заражайтесь этим
3: вирус
2: вирусом.
3: Счастья, вирус радости, вирус гышечки.
1: Позитива.
2: Да, все остальное пусть как бы отставить в сторонку.
3: Правильно.
2: Не надо нам это. Ребят, ну что, у нас сегодня прекрасный день и прекрасная тема. Мы обсуждаем моментики, когда вы сказали, вот это подстава. Когда вы доверились какому-то чужому совету и пожалели.
1: Да, вот расскажите, когда это было, что произошло. Мы с удовольствием будем все зачитывать. Пишите ваши истории в наши личные сообщения. Мессенджеры все работают.
3: Да, есть еще группа ВК, там есть пост, прям под ним.
2: Да, кстати, у нас там в Максе какая-то вышла техническая неполадка, непонятка.
3: Да.
2: В общем, если вы увидите какое-то там всплывающее окошко, не пугайтесь. Просто нажмите кнопочку «Закрыть» и пишите комментарий.
3: Да. Ждем. Мы установим пластиковые окна новые, там все нормально.
2: Просто я считаю, что надо было это сказать.
3: Да.
2: Не все просто понимают, что надо просто это закрыть. Вот
3: такой молодец, ты не можешь молчать об этом. Тебе нужно прям правду.
1: Димка вообще не может молчать.
3: Димка вообще молчать не может.
2: Я не могу молчать.
3: А есть кляп?
2: Есть Денис Клявер.
1: Да.
2: Подойдет?
1: Да, подойдет.
3: А, да, давай, хорошо,
0: «Русские перцы». «Русские перцы» на русском радио.
4: Ярко звезды светят.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Так, расскажите нам, пожалуйста, когда вас подставил кто-то своим советом?
2: Да.
3: Вот пишет нам Леночка, значит, история из рабочей жизни бывшего мужа. Работал он на хорошей фирме, где был карьерный рост. Посоветовал он своего друга в эту фирму. Друга взяли, все было хорошо, пока дружочек не наворовал рабочий материал.
2: В итоге
3: поставил моего бывшего, и оба с фирмы вылетели со свистом. Запомните, никогда ни за кого не поручайтесь. Это пишет Елена.
1: Ой, кстати, у меня есть один знакомый,
2: дружочек,
1: который тоже привел на работу своего товарища, и тот его подсидел.
3: Да, это тоже часто бывает.
1: Да.
2: Ну, так бывает, да. Поручишься за кого-нибудь. А я что-то за всех поручаюсь, и потом меня не проверяю. Может, кто и киданул слегка.
1: Ну, просто ты их сразу блокируешь же. Кого? Ты не знаешь их судьбу дальнейшую обычно.
2: Не, ну, я иногда интересуюсь.
1: Я видел твой черный список, он бездонный. Нурия нам написала.
2: У меня просто, это же книга «Война и мир». Я же от руки до сих пор.
1: Это твой черный список. Список Юрьева.
2: Но я в пол... Да, есть список Шиндлера, есть список Юрьева, а я открываю полнолуние. Я говорю, так, кто у меня на букву «М»?
1: Кого разбанить можно?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
4: Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. Северный ветер до 6 метров в секунду, давление 754 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс». Догма — жилой квартал «Космопарк».
0: Новый стандарт городского комфорта — жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма. ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
6: Вторую фольгу «Ламберта» ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
8: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box, стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
9: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
11: Все люди как люди. Один я все хорошею.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58-88-88.
0: Что слушает страна?
12: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
0: Русское радио.

0: на русском радио.
1: Вот Нурия нам написала, все-таки я прочитаю это сообщение.
2: Давай.
1: Они с супругом послушали совет соседа по даче. Хотели посадить пару саженцев черешни. Он посоветовал морозоустойчивые сорта. В питомниках был только один сорт. Из его рекомендаций как раз. Второй мы уже взяли на свое усмотрение. Как раз саженец того морозоустойчивого сорта черешни, который посоветовал сосед, он и замерз прошлой зимой. А вот тот, который мы купили наобум, просто вот который остался, он растет.
2: Вот так вот. Дачники.
3: Дачники.
2: У них там тоже свои эти советы.
3: Поехали на дачу.
2: Огромное количество лайфхаков, которые не всегда работают.
1: Да. Кстати, Нурия, когда у вас черешня подрастет, вы нас позовите.
2: Димку.
1: Это же Уфа? Или Казань? Казань.
3: Какая разница, мы все равно приедем. Уфа
1: приедем.
3: Или Казань.
1: Тем более сейчас платная дорога, быстрая.
3: Да, если речь идет о закрутках там всяких.
2: Кстати, про платную дорогу. Вот я вспомнила свою историю как раз-таки, что по совету наших друзей этим летом мы когда ехали по платной дороге в сторону Краснодарского края, там большой ремонт сейчас, да уже много лет на самом деле он идет. И вот нам посоветовали они объехать этот участок дороги. И что вы думаете? Мы решили его объехать. Запутались, уехали совсем не туда. Короче говоря, потеряли на часа два минимум, а пробки, если постояли, ну, полчасика, ну, час максимум.
1: Ну, я рассказывал тоже, по-моему, историю, как мы свернули по совету деревенских жителей, типа, вот там можно объехать. В итоге заехали на какую-то ферму, просто проезжали как по дороге по этой ферме, тут куры, тут утки, тут коровы, тут жеребята, в итоге приехали просто в какой-то овраг. Вот по совету.
2: А зато когда ты еще так проедешься по такой деревне?
1: Это
2: точно. Посмотришь по сторонам, надо искать плюсы во всей ситуации.
3: Вот по этой трассе нужно ехать пингвинами.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Он мой номер один,
4: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
13: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Можно долго выбирать машину. Искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
16: Съел кастрюлю борща. Лежу, не дышу. Зато теперь знаю, что такое переборщил. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Ой, Димка мне тут все советует разные видосики смотреть. Говорит, у нас с тобой лента разная. Я говорю, да. Я такое не вижу, что видишь ты.
2: Причем слово «такое» она так произносит, вы бы видели ее взгляд и
1: я
2: интонацию.
1: Я такое
2: не смотрю.
1: Ну, конечно, у меня песики.
2: Ну, у меня тоже песики.
1: У меня детки.
2: У меня вообще лента очень разнообразная, она постоянно видоизменяется. А, кстати, недавно, значит, прислали мне тоже видосик.
1: Так.
2: Посмотри, какой классный видосик. А там оказалось вот как раз такое.
1: Такое?
2: Там был круассан.
3: Кошечки, собачки?
2: Ну, там был такой пирожный волосатый круассан.
3: Что?
1: Это Дима мне прислал.
3: Я буквально через полчаса пособирался завтракать.
2: Но это новое блюдо, рецепт случайно, который родился у повара. Круассан с такими тоненькими-тоненькими волосиками.
3: Я просто не понял. Погоди, а волосатый круассан, а ты на что хотел? Отвратно. Штрудель,
2: мне просто прислали, типа, посмотри. Я говорю, вот потом я думаю, вот это поставь. Я думаю, ну теперь должны все мои знакомые тоже посмотреть, чтобы мне одному мучиться.
3: Ни в коем случае, не надо пересылать, спасибо
1: большое. Не открывай вообще переписку с Димкой, это опасно. Для психики.
2: Я знаю. Знаю, кому, кстати, отправить.
3: Не надо, спасибо, удали.
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
4: Русские перцы
0: на русском радио.

0: на русском радио.
1: А вот, кстати, Анютка написала, говорит, моя подруга посоветовала мне купить голубые контактные линзы. Это у кого?
2: Хулиган здесь в студию забежал.
1: Забился у нас хулиган.
3: В студии.
1: В общем, написала, что ее подруга посоветовала ей купить голубые контактные линзы. Типа так красивее. В общем, она в этих линзах поехала отдыхать в Турцию. И что вы думаете, на границе ее остановили, потому что она не совпадала с фотографией в паспорте.
2: Да.
1: И устроили досмотр, она снимала эти линзы в специальном кабинете.
2: Все серьезно.
1: Да, вот такой вот был совет.
2: Да.
1: Вредный. Подстава.
2: А вот написала нам сообщение Людмила, и хочется ей ответить. Людка, ей подруга посоветовала выходить замуж за парня, с которым она тогда встречалась. С ее слов, со слов подруги, он был идеальный. Сама я, конечно, сомневалась очень, но все равно вышла замуж за него. Потом сильно пожалела. Не мой человек все же. Спустя пару лет развелись. С тех пор никого не слушаю в таких глобальных действиях.
1: Конечно.
2: Сейчас замужем второй раз и очень счастлива. Людочка,
1: слушать,
2: ну вы чего?
1: Слушать надо только сердце.
2: Конечно. Откуда ваша подруга вообще что-то да знает про ваши отношения?
1: Именно.
2: Это
1: даже...
2: очень, кстати, подозрительно, если она знает, что он очень идеальный и хороший.
3: Что-то она знает, да?
2: Ну?
3: Надо
2: даже
3: к стенке и выпутать все.
1: Даже родителей не надо слушать.
2: Да.
3: Только сердце.
2: Случае.
3: Только вот сердце, нам... если оно стучит.
1: Заюшку написала.
2: Кто? Заюшка?
1: Заюшка, да. Она Заюшка, говорит, Заюшка? Что... А я выяснила, что дегтярное мыло подойдет не каждой коже, тем более на дреды. А мне подружка посоветовала дреды помыть дегтярным мылом.
3: Дреды с дегтярным мылом?
1: Да.
3: Они и так этим одним дредом убить можно, понимаешь?
1: Ну, как бы...
3: А тут еще и дегтярным мылом. Еще убить и пахнуть.
1: Я-то понимаю, что дегтярное мыло, оно же убивает всяких там жучков-паучков. Мне кажется, что да. Может быть такое.
3: Нет.
2: В дредах, жучки-паучки.
1: Ну, может, подруга посоветовала, чтобы это все как бы ликвидировать.
3: Вот сейчас и хочется взять, как ты знаешь, это самое.
1: Но оно же бактерицидное.
3: Хорошего артиста, который никогда не получал, уже не получил золотой граммофон Боба Марли. Русские перцы.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфомиазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
8: В этом весь ты.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – НН 760-115-09.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимурова, улон 11. Акты действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Коты бывают только трех пород. Пин-код, штрих-код и QR-код. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Ну давай, мы ждем твоей истории все утро уже.
2: Слушай, ну у меня две истории есть. Для тех родителей, чьи дети ушли в школу, и для всех.
3: Ой, для наш любименький, давай.
2: Чего?
3: Для тех, кто уже в школе.
0: Нет, там кто-то уже забирает, кстати, детей из школы сейчас.
1: Да,
2: давай, хорошо.
1: Они сами уходят.
2: Все, давай. Значит, мы с друзьями поехали на Новый год в Сочи, вот, и собирались в Абхазию, попросили, значит, посоветовать нам гида.
0: Так.
2: Вот. Все посоветовали нам гиды, причем друг посоветовал, ну, мы как бы вроде, ну, адекватные, все понимаем.
1: Не уверен.
2: Но это да, потом пошли сомнения. Короче, была гид. Мы рано-рано утром выехали, короче, вот. И первым поехали на Риццу, и она нас начала, говорит, ну, вы не завтракаете, там вам накормим. Мы приезжаем, там нашла какое-то местечко, а у них ничего нет, они только проснулись, и что, кому? Вот, достают какой-то вчерашний суп. В общем, короче говоря, мы ездим, и по итогу всей этой экскурсии у меня сложилось впечатление, что она хотела не столько нам показать прекрасную Абхазию, сколько заработать на кормежке. Потому что мы, время обеда, вот, мы в Абхазии хотим поесть местной кухни, она завозит нас в какую-то кафешку, а там говорит, ну все, у нас тут сейчас обед, полчаса ничего не будет, ждите. Он говорит, да мы есть хотим, не можем. Окей, идите, говорит, в пиццу. Я говорю, нет, мы не хотим в пиццу, мы хотим местной кухни. Нет, вам нужно идти в пиццу. И, в общем, мы не пошли есть пиццу, она на нас обиделась.
0: И говорит, все, потому тогда... что там у нее про все было.
2: Все, тогда гуляйте сами, я уехала.
3: Ого!
2: И она уехала, да, мы какое-то время, конечно, погуляли сами. Вот она потом вернулась, одумала, все нормально, но было очень странно. И, в общем, да, по итогу у меня такое впечатление, что она не хотела показывать нам Абхазию, хотела просто подзаработать.
1: Ну, во-первых, смотри, значит, пицца — это национальное абхазское дело. Давай,
3: пожалуйста. Смотря какая начинка, смотря какой опять фабрик, details.
1: А если там еще вот эти вот, как бы, бутылки с жидкостью, которые, да это домашняя пить, да, то тебе будет потом через какое-то время все равно пиццу ты съел или национальную кухню.
0: То есть, понимаешь, ты обидел просто местных поваров.
1: Ты вообще обидел, ты не дал заработать им. Ты как тебе не стыдно?
3: Ну,
2: я вернусь. Я вернусь. Возьму с собой перцев, и мы по Абхазии.
0: Ну, кстати, абхазская национальная пицца, она с перцем.
1: Да, а покажи, пожалуйста, мне абхазский черный список. Там есть?
0: Бодров?
1: Да.
0: Сейчас добавим.
1: Смотри,
0: у тебя через А пишется или через О?
2: Простите меня, пожалуйста, я больше так не буду.
1: Дорогие друзья, я не знаю, как по абхазски звучит эта фраза, но только что пришло сообщение из Абхазии, из общества экскурсоводов для Бодрова. Сообщение: гидом буду, не забуду. Дайте Бог здоровья, да, добро пожаловать. Вот, чтоб тебя сласточки высаживали от Сочи.
3: Путешествуй с нами. Нас всегда кормят в нужных местах. Все показывают.
2: Буду знать. Знаешь, что есть рядом тебе.
3: Да.
1: Осталось только нам опять начать путешествовать. Это «Русские перцы». На это Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Вам до свидания. Бодров здесь остается.
3: До завтра. Завтра пятница.
4: Главное.

0: Реклама на русском.
1: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С сегодняшнего дня маркетплейсы должны будут возвращать деньги за оформленный возврат не позднее 10 дней с момента подачи заявки. При этом сроки отказа от товара надлежащего качества не меняются, передают РИА Новости. Кроме того, площадки начнут проверять данные о товарах через 12 государственных информсистем и реестров. Без подтверждения данных карточка товара не будет опубликована. И к другим темам. Осень – традиционное время роста респираторных инфекций, и нынешний сезон не стал исключением. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю сентября в стране зарегистрировано 727 тысяч новых случаев ОРВИ и гриппа. Этот показатель укладывается в прогнозные рамки и соответствует средним многолетним значениям. В рамках текущей прививочной кампании в регионах уже привито более 5 миллионов человек. Первый с марта самолет Аэрофлота вылетел из Москвы в Абу-Даби. Российские авиакомпании в марте приостанавливали рейсы в ряд стран Ближнего Востока на фоне военных действий в Иране. Летом Аэрофлот возобновил полеты в Дубай из Москвы и Краснодара. В сентябре «Победа» также возобновила полеты в Дубай из Москвы и Махачкалы. Первый снег в октябре выпадет как минимум в трех городах страны, сообщают синоптики. Так, 2 и 3 октября снегопад ожидается в Екатеринбурге. Мокрый снег пройдет в Казани и Ульяновске. В Москве снегопады пока не прогнозируются. 29 сентября сразу в двух российских регионах, в Забайкальском крае и Бурятии, выпал первый снег. В некоторых местах снег шел крупными хлопьями. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Вот Дима Билан, человек-романтик. Утро сразу начинает с признания в любви. Ну, давайте мы тогда подхватим этот марафон. Признаемся в любви тем, кто этого заслужил, но комплименты слышит редко, а? Например, теплому одеялу, горячему кофе или моему микрофону, в который я сейчас говорю. Пу-пу-пу. Вот. И, конечно, вам, друзья, в любви мы, Русское радио, я, Тимур Бодров, признаемся. Спасибо за вашу преданность. Обещаем оправдывать ваши ожидания и далее радовать любимыми мелодиями и приятными, как сейчас, новинками.
1: Новая песня на русском.
2: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
3: Всем привет! Я Татьяна Буланова.
4: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
3: «Вселенная»
2: на русском.
1: Русское радио.

0: Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. Северный ветер до 6 метров в секунду, давление 754 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: ПО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Я пока не готов на вас жениться, но могу начать потихонечку исполнять супружеский долг.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.

0: Дима Колдун и песня работника Чайханы. Между нами только плов, плов, плов. Ну, плов, кстати, да, это вкусно, еще и полезно. Я вот знаю, что в восточной традиции плов, помимо всего прочего, еще и лечебное средство. Да, помогает восстанавливаться после болезней, нагрузок, нервную систему в порядке поддерживает. И, в общем, со стрессами бороться тоже помогает. Такое вот вкусное лечение, ради которого, по-моему, стоит задержаться на кухне.
1: Русское

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио.
2: О кино, про кино и не только.
3: В пятницу в 11.30.
2: Афиша на Русском радио.
0: Реклама на Русском.
4: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер телефон комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Потерянная вещь находится ровно через трое суток после того, как ты купил уже точно такую же. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Танцуй, как будто рядом океан. Ну, разумеется, конечно, северный ледовитый. Минус 35, дует бодрящий полярный бриз, под ногами лед вековой, медведи в восторге, пингвины завидуют. Хотя нет, они же на другом полюсе, да? Ну, неважно, неважно. Важно лишь то, что танцевать хочется, и если это про вас, здесь сейчас то, друзья, не сдерживайтесь, с нами можно и нужно. К танцам на русском вдохновлять будут скоро Артур Пирожков, Хабиб и Ханна, но прежде немного задумчивый номер, посвящение Мэри Поппинс, песня «Лететь» от группы «Омега».
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Ханна и драматичная история о поиске настоящей любви. История, когда немного запуталась, и ответ помочь найти не могут ни подруги, ни психотерапевт. Вот только зеркало волшебное. А что оно отвечает? Ты прекрасна, спору нет. Твой сияет силуэт. Будь царицей, не грусти. Взгляд от стекол отпусти, да. Короче, лучше без волшебных гаджетов, лучше, по-моему, жить в неведении. Это всегда намного интересней. Вот, пусть будущее остается приятным сюрпризом. Тем более мы точно знаем, все будет хорошо.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует в немецких пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
7: Зашел в магазин за хлебушком. Вышел с двумя огромными пакетами и без денег. Хлебушек, кстати, так и не купил. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Абсолютный восторг. Что за песня, что за вокал? Это Александр Панайотов и песня «Улетай» на русском. Песня с интересной судьбой, между прочим, потому что поклонникам, поклонницам ждать ее выхода пришлось аж 2 года. Дело в том, что целых 2 года артист исполнял ее исключительно живьем на своих концертах и записывать не собирался. И только после многочисленных просьб минувшим летом представил студийную версию «Улетай». Прекрасная песня, уверен, вы со мной согласны. И тому есть подтверждение, потому что сейчас «Улетай» на 4-м месте в хит по радио русского радио «Золотой граммофон».
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Двусторонние переговоры России и США на уровне министров по вопросам санкций или экономического сотрудничества не планируются в рамках проходящего в Милуоке торгового саммита G20, но делегации контактируют на рабочем уровне, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, который возглавляет российскую делегацию. При этом он отметил, что уже провел двусторонние консультации с представителями ряда других стран. И к другим темам. Думский комитет по безопасности рекомендовал Нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, разрешающий отправку призывников в воинские подразделения противопожарной службы МЧС. Предполагается, что солдаты будут тушить пожары в населенных пунктах и проводить аварийно-спасательные работы. В минувшем сентябре россияне ожидали роста цен на 14%, а бизнес на 22%, следует из данных Банка России. Сильнее всего потребители замечают подорожание еды. Среди товаров, чья цена заметно выросла, регулятор называет сыр и колбасы, сахар, кофе и чай, а также мясо и птицу. На заседании 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. По прогнозу Центробанка, годовая инфляция по итогам 2026 года составит 6-7%. Большая часть россиян не менее одного раза искала подработку в сентябре, при этом 58% соискателей планируют устроиться на нее до конца года, пишет «Известия». Многие из опрошенных уже ведут несколько проектов или находятся в самозанятости, но продолжают активно искать работу по трудовому договору. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров и ваша любимая музыка на русском радио.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: И, конечно, поздравляю вас со стартом октября. Разумеется, начало нового месяца, традиционный спонсор наших грандиозных планов. Да, кто-то хочет похудеть, кто-то навести таки уборку в гараже или книжку дочитать, ту самую нужную. Давайте нарисуем себе финишную черту в конце месяца и будем идти к цели. Только, друзья, пообещайте, не опускайте руки. Потому что есть риск, что вы это сделаете буквально за мгновение до того, как произойдет чудо. Русское радио обязуется вас поддерживать порциями любимой музыки в группе поддержки. В этом часе Зиверт, Владимир Пресняков, Градусы, Катя, Лель и я, Тимур Бодров. Всем еще раз привет! Привет!

Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. Северный ветер до 6 метров в секунду, давление 754 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Русское радио, все будет хорошо.

А греться в октябре нам придется. Главное делать это качественно. Да, классика жанра, проверенная временем. Объятия с любимым человеком. А в моменты, когда хочется, чтобы весь мир подождал, теплый плед, хороший фильм. Или как мы любим на русском, чтобы кровь быстрее бежала по венам, горячую музыка, горячие хиты. Да, для танцев скоро, собственно, номера от Кати Лель, группы «Градусы». Ну а прямо сейчас с мечтами о жизни в городе Большого Яблока группа «Бандерас».

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное утреннее шоу «Странные русские перцы» здесь, на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
4: Доброе утро. Главное хорошо про бороды. Сказал. Хорошо, что у меня нету.
5: Да?
4: Я прям перепугалась.
5: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скриншот был хороший.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ru. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. Saikon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН 104-5719-961.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает.
12: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
13: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
14: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
15: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
16: Руководить – это просто не мешать хорошим людям работать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Любительница сладких мужчин Катя Лель на русском. И, в общем, ее можно понять, потому что выбор этот влечет за собой массу неожиданных приятных нюансов. Например, если у тебя стресс, раз, укусила его за ушко. Идеальная гибкость, он никогда не будет упрямиться. Вот. И опять же, согласитесь, экономия на сахаре. Но вот эти липкие объятия...
1: Русское радио.
2: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

Ольга Серябкина напомнила мне один номер юмористический. Ну, помните, да? Видел вчера раков по 5 рублей, но больших. Сегодня по 3, но маленькие. Короче, бывало и лучше. Ну, а говоря серьезно, если ваш человек застрял в режиме «бывало и лучше», то напомните ему правила дорожного движения. Если постоянно смотреть только в зеркало заднего вида, то можно очень громко въехать в столб. Поэтому давайте мы не будем оглядываться, смотрим вперед в наше прекрасное музыкальное будущее на русском. Там с нами Зиверт Эвер с роскошной новинкой «Давай на самый верх». Также в состоянии полета Владимир Пресняков. А сейчас, друзья, загадываем желание с группой «Рефлекс». Ну, потому что звезды падали.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
9: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты «Блэк» поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта «Блэк» тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Деньги – это грязь! Но какая же она лечебная! Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: Новая песня на русском. Давай на самый верх,
1: пойдем встречать рассвет. Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: Да, вот такой стильный атмосферный трек на русском радио от Zivert и Ever. Давай на самый верх. Ну, правда, в связи с этим номером нужно упомянуть еще несколько имен, по-моему. Во-первых, это директор Reels, собственно, ему пришла идея произведения. А во-вторых, ребята, Иван, сделавший предложение Ангелине на крошечной площадке шпиля нью-йоркского небоскреба Empire State Building. Да, собственно, это безумное восхождение и вдохновило на появление роскошной песни. Будет здорово, если она, песня отзвучавшая, заберется на самый верх золотого граммофона. Если вы со мной согласны, то поддержите Zivert и Ever на сайте нашем rusradio.ru.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: наших песен, так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, ты стихи, ты химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую любовь.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости. Новости. На русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Авиаперелеты в России должны становиться более комфортными и доступными для граждан. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Глава правительства также призвал увеличивать число рейсов и расширять маршрутную сеть. По его словам, необходимо повышать комфортность, доступность таких поездок, особенно в период отпусков. На встрече также обсуждались итоги работы авиаотрасли летом, развитие внутренних маршрутов и расширение географии международных полетов. Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Это следует из вступающего в силу закона. Маркетплейсы при этом обязаны обеспечить возможность оформить возврат и получить деньги через саму платформу. Изменения вступают в силу вместе с законом о платформенной экономике, который впервые комплексно регулирует работу маркетплейсов, продавцов и пунктов выдачи заказов. В России планируют ввести специальное удостоверение учителя. Минпросвещение уже подготовило для этого три проекта федеральных законов и проект постановления правительства. Кроме того, ведомство вместе с педагогами разработает положение о статусе учителя. Документ планируют вынести на общественное обсуждение. Сроки введения удостоверения пока не называются. Тепло в калужские дома начнет приходить с 1 октября. Постановление о начале подачи тепла подписал Дмитрий Денисов. Он напомнил, что на заполнение системы и регулировку температуры требуется время. Если после старта сезона батареи остаются холодными, следует обратиться в управляющую компанию. Также оставить обращение можно через мобильное приложение «Госуслуги Дом». А если проблему не спешат решать, то можно обратиться на горячий номер региональной государственной жилищной инспекции.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Русском.

0: Где буду я этим вечером, пока непонятно. Все зависит от того, как я буду отмечать наш с вами профессиональный праздник. Да, 1 октября – Международный день музыки. Я убежден, это праздник только тех, кто музыку создает, но также любит ее и наслаждается. Вот, у меня есть идея с друзьями сегодня устроить караоке-вечеринку, попеть любимые песни, ну или можно также караоке в авто устроить. Но всегда идеальный план капкан – оставаться в компании Русского радио. Здесь музыка, которая умеет сопереживать, истории, которые делятся с вами моментами абсолютного счастья и минутами легкой осенней ностальгии. Меня зовут Тимур Бодров. Скоро на русском Дима Билан, Анна Асти и Александра Воробьева.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Калуге сегодня обещают до 13 градусов и без осадков. Северный ветер до 6 метров в секунду, давление 754 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
2: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
3: Реклама на русском.
4: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
2: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Ваше счастье, что я не ваше счастье.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Эпилог такой: хэппи-энда не случилось. Но согласитесь, иногда расставание — это тоже вполне себе хэппи-энд. Да, вы разошлись, но это не крах. Это, по сути, официальный запуск вашей новой улучшенной версии. Да, вы стали круче и опытнее, а это долго и счастливо обязательно случится, ну, просто в следующей серии. 12.16, точное московское, вы слушаете Русское радио, вы слышите меня, Тимура Бодрова. Ну, а в нашем музыкальном сериале далее модный этнофолк Татьяны Куртуковой, также попавший в ловушку Артур Пирожков, ну и Жанна Фриске о том, почему люди не летают как звезды. История «Пилот» на русском встречаете.

0: Реклама на русском.
1: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфомиазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon» в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719-961.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
13: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
14: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
15: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область. Деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
19: Что я обычно делаю на работе? Устаю. За деньги. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Отшумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Татьяна Куртукова, доказавшая, что народные мотивы могут быть ультрасовременными и покорять все возможные хит-парады. Это история о безусловной любви к родной земле. И неудивительно, что в первоначальном варианте песня так и называлась «Про любовь». Вот такая песня про все такое родное, любимое, полевые цветы, березовый сок, широкие просторы. И, насколько я знаю, у Татьяны пока еще не вышел полноформатный альбом, но мы его уже ждем с нетерпением.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Группа «Бес» вдохновила меня написать другую песню. Значит, Катя, не забудь поддержать любимого артиста в итоговом голосовании «Золотого граммофона» за 2026 год. Да, не забудь, артисту будет радостно, а тебе приятно оказаться на грандиозном шоу 5 декабря. Ну, давайте обо всем по порядку. Прямо сейчас в группе «Русского радио» в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании. Фанаты борются за своих любимцев, помогая им стать частью грандиозного представления. Если вы тоже хотите поддержать любимца, любимицу, то, соответственно, в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении отмечайте три главные песни года, по вашему мнению. Вот. И да, как вы поняли, таким образом вы станете участником розыгрыша приглашений на «Золотой граммофон-26». Так что удачи!
1: Русское радио.

0: на этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
9: Недавно бросал хлеб лебедям. Сорвал балет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Ты еще меня вспомнишь» звучит как «она ушла, но оставила после себя интригу». Как думаете, что это? Возможно, спрятанный пульт от телевизора или шнур от зарядки ноутбука? Хотя, с другой стороны, зачем, я думаю, о ней плохо? Может быть, она в качестве... Думая, какую роскошную женщину, хозяйку я потерял.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Говорят, что в Калуге атмосфера новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20-74-04.
3: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Калуга, встречай! Революция в омоложении век. Уникальная процедура безоперационной блефаропластики. Подтяжка кожи век без боли и гематом в Центре красоты и здоровья VL Clinic. Звоните 227-749.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
8: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: что слушает страна.
1: И как бы ни старался, никак.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. На русском.
2: Обретела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
3: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В 2027 году материнский капитал на первого ребенка составит 778,5 тысяч рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95 тысяч. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. С 1 февраля маткапитал планируется проиндексировать по уровню фактической инфляции. Правительство внесло в Госдуму поправки, которые встраивают маркетплейсы в систему налогового контроля, сообщает РБК. Площадки будут обязаны выявлять риски неуплаты налогов у продавцов, уведомлять их и передавать данные в Федеральную налоговую службу. За неисполнение требований интернет-площадкам будет грозить штраф 100 тысяч рублей. В случае выявления нарушений налоговая сможет блокировать продажи селлеров непосредственно на платформах. Центральный банк объявил о новых рекомендациях для финансовых учреждений, которые касаются как физических, так и юридических лиц, особенно в контексте операций с наличными и внесения средств на счета. Контроль будет сосредоточен на крупных разовых взносах, регулярных операциях с наличными, транзакциях, которые выглядят сомнительно или не имеют документального обоснования. Сборные России по волейболу допустили на европейские турниры. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол, сообщили во Всероссийской Федерации вида спорта. Первым официальным турниром, в котором смогут принять участие российские сборные по классическому волейболу, станет Лига наций в следующем году. Решения по клубным турнирам, прежде всего по волейбольной Лиге чемпионов, пока нет. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости. На русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Да, про день музыки я вам сегодня говорил, но сегодня отмечается еще один важный день. Это праздник всех кофеманов, бариста и тех, для кого утро начинается только после заветного глотка. Да, сегодня Международный день кофе. Да, отличный повод, чтобы попробовать что-нибудь новенькое, попить какой-нибудь кофе по оригинальному рецепту. Тем более кофе пьют в мире очень по-разному. Я вот, например, знаю, что итальянцы пьют эспрессо с сахаром, марокканцы с перцем, эфиопы с щепоткой солью. Так что можно попробовать, никто не мешает. Ну и главное, идеальный аккомпанемент, а он есть всегда здесь у нас на русском. Привет, я Тимур Бодров. Продолжим далее вместе с Филатов и Кэрос.

0: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Друзья, может быть, и нам с вами что-нибудь такое устроить в первый раз? Как-никак, 1 октября на календаре – повод начать новую жизнь. Например, от вредных привычек избавиться. Ну или попробовать честь Международного дня кофе. Кофе с щепоткой соли и сливочным маслом. А может быть, признаться в любви на всю страну в столе заказов, а? Последнее, тем более, легко осуществить. Стол заказов на русском уже в часе следующем. Скоро вот в мессенджере Макс сделаю пост, а там вы пишите и признание, и приветы, и поздравления. Да, начинайте, чтобы точно ваше послание прозвучало. Так что до встречи в Максе.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Ищите альтернативу пластике? VR Clinic предлагает ультразвуковой смаз-лифтинг. Скидка на пробную процедуру до 7000 рублей. Центр красоты и здоровья VR Clinic. Подробности 22-77-49.
2: Предложение действительно до конца ноября 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Фигура, она или есть, или не надо есть.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство оценит результаты изменения условий семейной ипотеки. При необходимости условия программы могут быть скорректированы повторно. Об этом ТАСС заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас основной акцент делается на завершении строительства всех домов, в которые россияне вложили деньги. И к другим темам. Почти треть автомобилей такси, работающих в стране, это машины старше 5 лет. При этом доля свежих локализованных моделей, которые с 1 марта должны закупать таксопарки, по-прежнему невелика, пишут «Известия». Основными проблемами, связанными с приобретением новых машин, перевозчики называют стоимость автомобилей российской сборки, а также высокие ставки по кредитным и лизинговым платежам. Минздрав зарегистрировал первую в мире высокотехнологичную вакцину от аллергии на березу. Ее создали в лаборатории с помощью генной инженерии, поэтому курс лечения

0: лечение станет намного короче и безопаснее. Разработка Института иммунологии прошла клинические испытания, показавшие, что доза 80 микрограммов снижает симптомы и потребность в лекарствах на 24% по сравнению с плацебо. Регулярные занятия музыкой оказались связаны с более высокими результатами когнитивных тестов у детей 7-9 лет. К такому выводу пришли исследователи Северо-Восточного университета. Эксперты связывают музыкальную практику с тренировкой внимания, рабочей памяти, самоконтроля, слухового восприятия, способности адаптироваться к изменениям. Эти навыки помогают в планировании и ускоряют переключение между задачами. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости на русском.

Даже не пара праздников, сегодня целых три праздника. Выбирайте, какой хотите, ребята. И Международный день музыки, и День кофе, и День пожилого человека. Слушайте, ну День музыки мы с вами отмечаем каждый день, круглосуточно, благодаря нам, Русскому радио. Слушаем музыку, наслаждаемся, поем, подпеваем, танцуем. А День кофе, я вот лично тоже каждый день его практически отмечаю. Но, не больше трех чашек, ребятки, больше нельзя. Ну и День пожилого человека, конечно же, праздник не то чтобы придуман, чтобы поздравить людей мудрого возраста, а просто лишний раз не будет лишним напомнить, что надо с уважением относиться, с почтением. Вот так вот. Так что давайте будем вот такими. Дима Билан, Мари Краймбрери, спасибо за начало часа. Скоро в эфире группа Бис и группа Лицей продолжит. Меня зовут Иван Соловьев. Я забыл поздороваться, да? Здравствуйте, дорогие любимые слушатели. Обожаю вас.

Таганроге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Русское радио. Все будет хорошо.

лучшие. Русское радио стало еще лучше. Много музыки. Только лучше. Только любимое. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

Нам с пацанами в детстве вот эти вот бумажные кораблики быстро надоели, потому что, ну, бумага быстро промокала, они, в общем, тонули, поэтому мы кораблики делали, ну, во-первых, из пенопласта, да, по-моему, втыкали ветки, ну, как будто бы парус такой был, делали еще кораблики из спичечных коробков, ну, вроде бы, в общем, из всего того, что не тонуло и не мокло. Но это все было весной. Ой, после такой снежной зимы ручьи бежали. А мы пацанами кораблики запускали и на перегонки, и на скорость. Чей быстрее? Красота, приятные воспоминания. А вы слушаете Русское радио. Любим мы, любим ностальгию. Чего уж греха таить. Скоро хана Алексей Воробьев и Зиверт. Это день сегодняшний.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Русские перцы! Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
2: Ну, потому что вам
3: молодец,
2: надо...
3: Бедрос.
2: Вам надо просто купить не вот этот Spectrum, помнишь, раньше...
3: ZX Spectrum, да, который... Аудиокассету, дай мне, загружу сейчас игру, приходи завтра.
2: Вот, а вам надо какой-то современный уже, хотя бы Pentium 4.
3: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
1: Какой сейчас, кстати, Pentium?
2: Не, сейчас уже нет Pentium.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она — детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
10: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Новая осенняя коллекция уже в магазинах Рандеву. Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает.
17: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
18: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
19: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
18: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
20: Для лиц старше 16 лет.
21: Что я буду делать в выходные? А что, в выходные тоже надо что-то делать? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Какой-то у меня сегодня ностальгический эфир. То вспомнил, как кораблики в детстве запускали. Теперь, пожалуйста, вот эта вот игра. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Как там дальше? Правильно, морская фигура, замри. Во что еще в детстве играли, помните? Ну да, в резинки прыгали. Классики, догонялки, вышибалы. Казаки-разбойники, все было. В общем, ребята, я это все к чему говорю. Не спешите взрослеть. Давайте вот на предстоящих выходных с детьми во что-нибудь такое свое из нашего советского детства поиграем, а им заодно расскажем и покажем, что мы, во что мы играли. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю хорошего настроения. Гости из будущего появляются в эфире скоро. Анна Семенович и Five Star Family также будут вместе с нами. И вы оставайтесь с нами.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Завтра в гостях Рэй. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 13-110-118-44, Госэкспорт.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
9: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
13: РБ Украина 124-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
15: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Ой, ребятки, вот этот адресок безнадега.ру, давайте-ка в бан, в черный список, заблокировать и т.д. и т.п. Нам такого не надо, уж, пожалуйста, простите, извините и подвиньте. Давайте что-нибудь повеселее, там, не знаю, счастье.ру, любовь.ру, нет, не любовь.ру, везение, удача.ру, хорошее настроение и так далее и тому подобное, русскоерадио.ру, вот, пожалуйста, это идеальный адрес для ежедневного пользования. Пожалуйста, заходите на наш сайт, у нас очень много всего интересного, хорошего, полезного и красивого. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я. До конца этого часа много классной музыки. Филипп Киркоров подхватывает эстафету. Услышимся в часе следующем.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: СМИ сообщили о тупике в переговорах США и Ирана. Попытки Катара выступить посредником в урегулировании конфликта пока не привели к результату. Ни одна из сторон не готова идти на уступки, и вероятность возобновления военных действий растет. Исключается, что США могут вернуться к силовым действиям после промежуточных выборов в Конгресс. При этом источники уверяют, что катарские посредники продолжат дипломатические усилия. Ранее Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Исламской Республики разрешится в очень скором времени. До конца 30-го года в России планируют построить и реконструировать не менее 75 аэродромов. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». На эти цели из федерального бюджета дополнительно выделено 250 миллиардов рублей. Еще 28 аэропортов планируют реконструировать с привлечением частных инвесторов. Модернизация должна помочь увеличить интенсивность авиасообщения в стране в полтора раза по сравнению с 23-м годом. Вакцина против гриппа поступила в Калужскую область. Препараты направлены во все медицинские учреждения. Для вакцинации будут доступны Ультрикс Квадри, Сови Грипп и Флю-М. В детсадах и школах детей будут прививать в плановом порядке. Для вакцинации в поликлиниках детей пригласят участковые медсестры. Взрослые могут привиться в поликлинике по месту жительства. Тепло в калужские дома начнет приходить с 1 октября. Постановление о начале подачи тепла подписал Дмитрий Денисов. Он напомнил, что на заполнение системы и регулировку температуры требуется время. Если после старта сезона батареи остаются холодными, следует обратиться в управляющую компанию. Также оставить обращение можно через мобильное приложение «Госуслуги Дом». А если проблему не спешат решать, то можно обратиться на горячий номер региональной государственной жилищной.

0: жилищной инспекции. Екатерина Казанцева, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском. Русском радио Иван Соловьев.
2: А дайте-ка я угадаю, дорогие мои любимые ребята. Сидите сейчас на работе, за компьютером, на рабочем месте. Гугрюмые. Дела так и валятся на вас сверху. Вот вам сейчас полегчает от одной лишь моей фразы. Завтра пятница. Легче стало? Планы-то уже есть на вечер пятницы. А на выходные предстоящие у нас здесь в Москве, в ближайшем Подмосковье, настоящее теплое бабье лето. Этим надо, ребята, конечно же, воспользоваться. Дачники, я вас понимаю, у вас закрытие сезона, но шашлычки пожарим, пожарим же, пожарим. Меня зовут Иван Соловьев, хорошего всем настроения, скорейшего завершения рабочего дня.

0: Калуге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
2: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ты не

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше 1 000 000 бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
13: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 000 000 бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0.
14: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Сегодня в 8 утра по всей моей квартире пахло пирожками. Соседи, наверное, тихо меня ненавидели. 30 пирожков из духовки с капустой и яйцом. Румяные, пышные, с тонким тестом и большим количеством начинки. Хочу, ребята, рассказать вам рецепт теста. Вот если вы думаете, что дрожжевое тесто вам не под силу, берите именно вот этот рецепт. Получается всегда. Я замешиваю тесто в планетарном миксере, но можно и лопаткой. Итак, в теплое молоко, всыпаем сухие дрожжи, сахар и соль, венчиком растворяем. Вводим растительное масло и яйца, перемешиваем. И начинаем порционно вводить муку и замешивать тесто. Если миксером, то минуты 4, не больше. Если лопаткой, то минут 5. Оно получается таким слегка липковатым. Руки и миску смазываем растительным маслом, собираем тесто в шар и убираем на расстойку в теплое место. Где его взять? Разогрейте духовку до 35 градусов и подержите там его час. Оно увеличится в 3 раза. Такое будет, знаете, пышное, трясущееся. После обминаем тесто один раз, и все, оно готово к использованию. Можно выпекать пирожки, жарить пирожки. Для пирога тоже идеально это тесто подходит. В общем, ребятки, забирайте себе этот рецепт. Действительно, получится с первого раза, я вам обещаю. Рецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Там в Максе в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт. Не забудьте подписаться, будем готовить вместе. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
4: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
6: Когда жена сказала, что купила себе новые туфли с бантиками розовые и на шпильках, мне и в голову не пришло, что это три разные пары. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
7: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

Конечно же, все в курсе. Все в курсе, что стол заказов впереди нас ожидает. Сидите сейчас такие, бормочете под нос. А ну-ка, Иван Соловьев, подавай-ка нам стол заказов в эфире Русского радио. Слушаюсь и повинуюсь, дорогие мои любимые слушатели. В 17.00 начнем. Сразу после выпуска новостей. Но что можно сделать уже сейчас? И нужно это сделать. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Опубликуем с минуты на минуту пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Так вот, в комментариях, ребятки, поздравляйте друг друга. Привет и передавайте. Желайте всего самого хорошего и наилучшего. Сегодня праздников много. Сегодня Международный день музыки. Сегодня день кофе. День пожилого человека. Выбирай. Выбирай, какой хочешь, и поздравляй. Меня зовут Иван Соловьев. 17.00. Услышимся.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин предложил вывести из-под НДС средства защиты от беспилотников. Налог на добавленную стоимость не будут начислять на имущество, которое бизнес бесплатно закупает для государства. Согласно поправкам в налоговый кодекс, товары без НДС могут передавать Минобороны, Росгвардию, ФСБ и МЧС. Также облагать налогом не будут продукты питания, которые предоставляются гражданам в защитных сооружениях. При этом за налогоплательщиками сохранят право на вычет входного НДС. Первые онкопациенты начали получать по ОМС терапевтические вакцины. Минздравия отметили, что по полису обязательного медицинского страхования также можно бесплатно пройти инновационное лечение. Оно позволяет бороться с онкологией с помощью генетически модифицированных иммунных клеток человека. Ранее сообщалось, что через ОМС доступна российская вакцина против рака кожи. Минпросвещение создаст для детских садов перечень игр и игрушек. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что такой список будет готов к сентябрю следующего года. Подчеркнул, что опираются на запросы воспитателей. По словам министра, продолжается работа над обновлением стандарта дошкольного образования. Среди прочего, как отметил Кравцов, новая методика предполагает знакомство детей с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами вместо заучивания букв и цифр. Игровой номер Криштиану Роналду в сборной Португалии отдали другому футболисту. В матче с датчанами в рамках Лиги наций под седьмым номером выступит нападающий Галатасарая Рафаэл Леао. Накануне Роналду покинул расположение сборной после пресс-конференции главного тренера. Пятикратный обладатель золотого мяча заявил, что позже расскажет правду о своем поступке. Ранее тренер не выпустил Роналду в матче против норвежцев. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Наше с вами любимое время, когда мы распахиваем свою душу. Прям вот, знаете, вот нараспашку. Да, и показываем, как мы любим своих родных, близких, друзей, коллег. Поздравляем, привет и передаем. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Пост опубликован. Пост о том, что стол заказов вовсю начинает, вовсю, точнее, уже работает. В комментариях оставляйте привет и поздравления. Поехали. Иван, привет. Кирилл из Москвы пишет. Сегодня у дяди моего дорогого Славы из

0: села Леньки, Леньки, Алтайский край, грандиозный праздник, юбилей, 50 лет. От всей души хочу пожелать крепкого богатырского здоровья, стального характера, семейного тепла и крутых успехов во всех делах. Пусть каждый день приносит только радость, а удача всегда будет на его стороне. Прекрасные слова. Хочу передать привет и поздравить своего супруга с 15-й годовщиной нашей свадьбы. Екатерина Степанова поздравляет. Желаю нам здоровья, долголетия, благополучия в семье, любви, чтобы впереди было еще как минимум 2 раза по 15. Люблю тебя, мой любимый Женя. Привет, Русское радио. Передаю привет команде «Левые люди». И пожелать хочу удачи в сегодняшней игре от Оксаны. И огромный привет из подмосковного Егорьевска. Передаю Екатерине привет. Завтра пятница, скоро выходные. С работой справимся, и все будет хорошо, сообщает Валентина.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Петербурге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на globus.ru.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос», рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
5: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Привет, дорогое любимое русское радио. Поздравляю с днем рождения любимую соседку Катюшку. Поселок Ильинское, Ивановская область. Никогда не унывай. Люби. Будь любимой. Как здорово, что мы есть друг у друга. Поздравляет любовь. Люба. Ирина пишет. Привет, Иван. Мой Роман Николаевич уезжает в отпуск в Дагестан. Желаю ему прекрасного отдыха. Это какое-то такое скрытое приглашение в гости. Привет, Русское радио. Всем слушателям хорошего настроения от Вероники. С днем пожилого человека. Поздравляет Костя. Всех причастных. Желает приятного настроения, хорошего настроения. Всем счастья и любви и добра. Привет улетает в Хакасию маме Валентине Николаевне Серебряковой и сестренке Анастасии из Москвы. Привет передал Виктор. Поздравляю замечательному человеку Ирину Леонидовну с днем рождения. От маленьких коллег. Пицца была супер, спасибо тебе за это. Пусть никакие переживания не оставляют отпечатка на вашей красоте, а главное, крепкого вам здоровья от Татьяны. Дорогое Русское радио, еду с учебы. Вторая смена была у меня. Передаю привет любимой мамочке Ольге и папочке Денису. Маме желаю, чтобы не пропадали знания по геометрии, а папе, чтобы поскорее вернулся с работы. Привет передала дочка Настя из Пензы. Поздравляем сотрудника Карину Клименко с прошедшим днем рождения. Крепкого здоровья, удачи в делах, позитивного настроения и любви близких. Поздравила Елена.
0: Стол заказов на Русском радио.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Реклама на русском.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
10: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь Т.
16: В этом весь ты. Т-банк.
18: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Интересно, у меня одного самая любимая домашняя одежда выглядит так, будто я ее в мусорном баке откопал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Огромный привет любимой жене Ирине, передает Василий из Волгограда. Привет Никите Олимпиеву в деревне Новая Березова от семьи Гороховых. Привет Русской Радио, передаю привет другу Юре. Удачной ему дороги, желает Михаил. А, Русское радио, я вас обожаю, признается Ольга Чернова. Ольга, ему вас тоже. Привет любимой дочке Кире, любовь передает. Привет папе Давиду, желаю Давиду. Желаю хорошей дороги, Мариам Сури. Оксана, у меня сегодня день рождения, пишет Оксана Сергеевна Коцарева, город Светлоград. Я в Донбассе с любимым супругом. Всем привет, Оксаночка, с днем рождения вас. Классного вам сегодня праздника. Коллектив ресторана «Бургер» на Парковом передает привет коллективу парикмахерской «Лиана». Радости, улыбок и хороших клиентов. Дорогой Русское радио, любимым Трубочкиным, Володе, Викуле, Руслану, привет большой, город Старый, город Сокол. От Надежды большой привет прилетел. Огромный привет из Сибири, любимой семье в Ростов и Рязань. Будьте счастливы, будьте здоровы, я вас очень сильно люблю, ваша мама. Поздравляю всех людей в мудром возрасте с праздником, это Жанна поздравила. Иван, привет, хочу пожелать своей дочке Софье и любимому мужчине Павлу, к сожалению, все они на больничном, крепкого здоровья пожелать и прекрасного настроения, а также теплой осени.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Дорогой любимый Иван, передай, пожалуйста, привет и поздравь сестренку, маму и дочь Оксану с днем рождения, с юбилеем 45 лет. А, это Оксана, и сестра, и мама, и дочь в одном лице. Здоровья, счастья, любви, успеха в работе, исполнения желаний поздравляют сестра Инна и сын Женя. Иван, передай, пожалуйста, привет всем, кто сейчас находится на Русском радио. Отлично, передам. От Людмилы из города Омска. А привет из города Орел. Желаю теплого октября. Ой, точно! Октябрь ж уж наступил. Сегодня ж первое число. Вот это я забыл. Ну ладно. Привет, Русское радио. Привет дочкам. Лёля, Ленуша, Ксюша. Я вас очень сильно люблю. Вы у меня самые лучшие. Ваша мама Любовь. И еще одно сообщение читаю. Сегодня день рождения отмечает дорогой и близкий человек, старейшина нашей большой семьи, наша бабуля Надежда Семеновна Нойкина из Пензы. Тебе сегодня ни много ни мало 100 лет! Родная наша бабулечка, поздравляем тебя с днем рождения, хотим тебе сказать, что твои объятия самые теплые, пирожки самые вкусные, а сказки самые волшебные. Спасибо тебе, родная, за сказочное незабываемое детство. Желаем тебе бодрости духа, душевности вокруг и крепкого здоровья. Мы тебя очень сильно любим. Поздравляет правнучка Виктория Чагадаева и все-все-все.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-56. 58. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
11: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
12: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный. Баринов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс – 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
18: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
19: Поймав золотую рыбку, загадай сразу все одним желанием. Вдруг рыбка больше не приплывет? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
20: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. И костюм.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Огромный привет космодрому Байконур. Там живут мои родители, сообщает Ирина. Привет космодрому Плесецк, где живут моя сестренка. И космодрому Восточный привет, где живу я со своей мамой. Поставьте нам что-нибудь веселенькое. Ирина написала. Ирина, слушайте, Ладно. Привет, Русское радио. Поздравляю бабушек и дедушек с днем пожилого человека. Екатерина поздравляет. Хочу поздравить себя с днем рождения. И мы вас, Екатерина, поздравляем с днем рождения. Привет любимым девочкам от Михаила. Я их люблю безумно. Сильно люблю. Муж и папа. Поздравляю с хрустальной свадьбой брата Ивана Кожевникова и его супругу Юлю. Желаю много-много любви. Екатерина поздравила. И давайте финальное сообщение. Привет из Кирова. Всем здоровья. Мы вот сейчас немного приболели. Желаю хорошего дня, отличного настроения. Привет мужу Александру Шулаеву. Я его люблю. Мы с детьми ждем тебя с работы, сообщает Евгения Шулаева. Все, ребятки, спасибо вам большое за ваше сообщение. Пожалуйста, не болейте, берегите здоровье. Пусть все у вас будет хорошо.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: Все, у всех будет хорошо ближайшие 2 часа, это уже точно, потому что вечер на русском вновь вот эта троица собралась в одном месте,
2: привет,
0: чтобы сделать привет. Ваш вечер классным. Здравствуйте, мои дорогие ребята.
2: Привет.
3: Здравствуй, уважаемые радиослушатели.
2: Ты да. Как-то нас сегодня не хвалишь.
0: Я замерз, если честно. Сижу тут, вот, мурашками покрылся.
2: Мы тебя согреем. Сейчас подышим в твою сторону.
3: Тема у нас сегодня такая. Как вам абсолютно бескорыстно помогли в непредвиденной ситуации на дороге, друзья мои? Наша задача сегодня — заглянуть под обертку.
0: Я думал, под капот.
3: И под капот в том числе. Вот, я об этом и хотел сказать. Смотрите, что происходит. У всех современных машин, заметили, сейчас какие-то невероятно агрессивные... Вот как это называется вот спереди?
0: Гаджеты? А, морды?
3: Морды! Я сидел и пытался подобрать синоним.
0: Лицо, морда.
3: Вот у машины морда, а сзади что у нее?
0: Бампер. Подставить меня хотел.
3: Вот. И понимаешь, дизайнеры как бы специально рисуют им злобный оскал. И решетка, как у радиатора, как зубы хищника. Вот едет такой железный монстр, пугает пешеходов. Но ведь внутри-то, за этим злым пластиковым фасадом сидит нормальный, где-то очень даже добрый наш человек, который, если что, выйдет и спасет.
0: Конечно.
3: Ну? Ну? Вот Иван сидит, кивает. У тебя, кстати, машина тоже...
0: Ты к чему ведешь?
3: У тебя машина тоже с виду как бешеная акула.
0: Нет, ты что, у меня Лесечка девочка. Ты что, с ума сошел? Добренькая, миленькая.
3: Ну, для такого...
0: А вот я нет.
2: Вот.
0: У нас все наоборот. Моя злая морда за рулем, а у машины мордочка очень даже неплохая.
3: Лжет, друзья мои. Он добрый человек. Тема-то у нас сегодня. Как и когда вам абсолютно бескорыстно помогли на дороге в непредвиденной ситуации? Вылезли этих злых черных джипов нормальные добрые люди и помогли.
0: Очень хорошая социальная тема, я считаю.
3: Тебе говорю.
0: Заходите, ребята, в Messenger Max, наш канал Русское Радио. Мы уже опубликовали пост с темой в комментариях. Делитесь своими историями. Это «Вечер на русском». Мы начнем через 13 минут.

0: Реклама на русском.
1: Калуга, встречай! Революция в омоложении век. Уникальная процедура безоперационной блефаропластики. Подтяжка кожи век без боли и гематом в Центре красоты и здоровья VL Clinic. Звоните 227-749.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40», улица Механизаторов, 28.
4: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
6: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория. 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
7: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Если кто-то не знает, как жить дальше, живите ближе.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Налог на доходы по вкладам принесет государству в следующем году до 1 000 000 000 000 рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку. По итогам нынешнего года поступления ожидаются на уровне 600 миллиардов. Налог на процентные доходы по вкладам граждане уплачивают уже 2 года, причем Минфин теперь предлагает распространить на депозиты прогрессивную шкалу НДФЛ. Нужно будет уплачивать налог по ставке от 13 до 22%. В рамках осенней кампании в армию призовут 120 тысяч человек. В Генштабе заявили, что со сборных пунктов новобранцев начнут отправлять войска с 10 октября. Сроки сдвинут для призывников, которые проживают в сельской местности и заняты на посевных уборочных работах. Призыв в России проводится круглый год. До начала осеннего периода призвали около 80% срочников от установленного плана. 4 страны Евросоюза перестали принимать небиометрические загранпаспорта России. Это Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция. Как пишет ТАСС, ограничения также действуют для дипломатических и служебных паспортов. Их больше не будут признавать для поездок и оформления виз, хотя ранее выданные визы сохранят действие до конца года. Каждый 5-й опрошенный россиянин верит, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. 3 года назад такой ответ давал каждый 8-й участник исследования. Тем не менее, как заявили в Российской академии наук, интерес к научным открытиям остается высоким. Больше всего граждане узнают о достижениях в медицине. Также популярны изучение Земли, климата, устройство Вселенной, история человечества. А вот интерес к математике немного сократился. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «СамМБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Зимние шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Да-да, все здесь. Пряников, это я, ну, чтобы по голосам распределиться.
4: Ну, тебя не спутаешь.
3: Да, Иван и Юлия тоже здесь, люди, без которых этот вечер был бы слишком интеллектуальным.
4: Не говори.
5: Нет, подожди. Что значит слишком интеллектуальным? Я вот сейчас вместе с вами выяснила, что люди уверены, что там у нас солнце с землей поменялись местами. И что там вокруг чего вращается? Джордана Бруно был бы против.
4: Давай выкручивайся сама.
3: Настало время нашей непостоянной рубрики, ведь как это бывает? Метель, глухомань, ты стоишь, капот открыт.
4: Открыт, что-то дымится.
3: Да, это тормозит, это страшный, черный, какой-то рычащий внедорожник. Окна тонированные, морда чистый криминал. У машин думаешь, ну все, отъездился, прощайте, ребята. И тут оттуда вылезает здоровенный мужик в пуховике, не спрашивает ничего, молча берет трос, привязывает к своему этому грузовику, дергает, вырывает тебе бампер с корнями, широко улыбается, говорит: «Ну, бывай, брат!»

0: браток, аккуратней тут. И уносится в туман. Бампера нет, фары разбиты. А на душе-то тепло. Человек-то добрый оказался.
1: Помочь хотел.
0: Да. И тема у нас сегодня.
1: Какую ты развернул историю. Прям мама дорогая. Ребята, вот Саша аккуратненько подвел к нашей теме. Напоминаем. Мы сегодня хотим от вас услышать истории, когда вам помогли в непредвиденной ситуации на дороге. Проколотое колесо. Не знаю, закончился бензин. Омывайка закончилась. Или что еще это может быть?
0: Я не знаю.
1: Да все что угодно.
2: Девчонки часто попадают в нелепые ситуации. Юля не водитель, Юля пассажир. И это существенно меняет точку зрения, потому что если машина вдруг не едет, Юля внимательно смотрит на водителя возмущенным взглядом, и все, водитель как-то сам выкручивается.
1: Ладно, тогда Юля сегодня разговаривает меньше всех.
0: Слава богу.
2: Знаете что? А я номер телефона вот сейчас буду объявлять.
1: Давай, объяви, а я потом Макс напомню.
2: Хорошо, 8495-995-105,7. Ваши истории ждем.
1: И заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Пост с темы уже опубликован. Пожалуйста, в комментариях делитесь историями.
3: Вечер на русском.

0: Таганроге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
2: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на русском.
4: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
5: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
6: Второй кофе зерновой Фреско Эспрессо Итальяно ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599.99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупке.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее.
9: Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
10: Если у вашей жены пропал голос, попробуйте прийти домой в 3 часа ночи.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Радуемся, блин.
1: Что слушает страна?
2: Семь цифр и звонок. Семь цифр и гудок. Как мне найти любовь мою?
1: Русское радио.
3: Но вот она идет. Расступается народ. Она сладкая, как лед. Мне сегодня повезет.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.
0: Веселимся, блин.
1: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: Все-таки есть на свете доброта. Есть те люди, которые готовы прийти к тебе на помощь, даже если их об этом не просят. Сами просто видят, что ты попал в беду, и сразу, сломя голову, тебе давай помогать. Мы сегодня обсуждаем тему, точнее, обсуждаем ваши истории, когда вам на дороге вот взяли и просто так помогли. История от Анны. Зимой я как-то застряла. Сугроб, снегопад, машина. Я летела в аэропорт, опаздывала на самолет в Париж. В общем, застряла. Времени в обрез, муж командировки, я газовала, ничего не получалось. И тут мимо проезжает такой серьезный черный автомобиль, о котором Саша говорил в начале. Он просто остановился, увидел, что мне нужна помощь, вытащил меня из сугроба, сказал, что вот так вот ездит по дворам и всех вытаскивает, помогает добровольно. В общем, он меня круто спас. Анна из Ярославля.
5: Черный плащ!
4: Да, круто!
6: Ну, а теперь, я думаю, самое время переместиться в город на Неве, потому как там за рулем ездят симпатичные барышни. У нас Екатерина на проводе. Здравствуйте!
7: Здравствуйте!
8: Здравствуйте!
6: Здравствуйте! Катя, расскажите, пожалуйста, что за история у вас?
8: Ой, у меня история очень интересная была в свое время. Выхожу с работы, зима, опять же. Смотрю, мой автомобиль стоит весь в сугробах, как это обычно бывает, да, потому что прошла снегоуборочная машина.
4: Завалила.
8: Я беру лопату, начинаю очищать, понимаю, а я уже тороплюсь, ребенка надо было забрать. Вот, и вдруг останавливается машинка, выходит оттуда молодой человек, говорит, вам помочь? Я говорю, да, пожалуйста. И он тоже начинает мне помогать. Значит, потом, буквально через 3 минуты, останавливается большая пожарная машина. И спрашивают, Санек, что ты тут делаешь-то? Да я, говорит, девушке помогаю. Они говорят, сейчас мы тоже поможем. Припарковываются и начинают, все вышли, значит, из машины, и начинают вот эти все мускулистые ребята мне помогать.
4: А сколько их было?
8: По-моему, человека 4 точно было. Затем, буквально через 5 минут, останавливается вторая пожарная машина. Лестница такая, говорит, ребята, что вы тут делаете? Да вот мы тут девушке помогаем. Да сейчас мы. И, в общем, все 2 машины начинают мне помогать.
5: А где-то на окраине Санкт-Петербурга
4: горел дом.
5: Догорал.
8: Это людный проспект. При этом 2 машины перекрыли всю дорогу.
4: Слушайте.
8: Короче, там уже образовалась пробка огромная, и все начинают снимать, что же там такое интересное происходит, там пожар или так далее. Они мне просто помогают.
4: Ну,
8: я
4: что
8: стояла, умилялась.
4: Что можно сказать, Екатерина? Вы женщина огонь.
5: Да.
4: На вас пожарные просто липнут.
5: Я вам больше того, я бы пока свою историю рассказывали, мне почему-то уж зима исчезла, наступило лето.
4: Я не Да, потные с лопатами.
8: В тот момент мне тоже было очень жарко.
4: Ой, классная история. Спасибо вам за звонок. Спасибо за звонок. Хорошего вам вечера. Вот так вот, ребят, такие бывают истории.
1: Вечер на русском.
4: На русском.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
13: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант – 20 лет доверия.
14: АО Кордиант, ИН-760-115-09.
15: Подвиг богатырский победой славен, а дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
16: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
17: Прошу прощения за опоздание, но я не приду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
18: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
19: Очень мы хотим, чтобы кто-то из слушателей стал на несколько тысяч богаче. «Вечер на пять» — это наша игра, новая игра. Правило. Мы выбираем тему, задаем вам пять вопросов. Кстати, нет, мы не выбираем тему. Все вопросы из разных тем. Точно. Пять вопросов, пять разных тем. Ваша задача — без раздумий, ориентируясь только на свою интуицию, молниеносно отвечать «да» или «нет» на все про все 20 секунд.
20: И я теперь должен пояснить, как именно вы обогатитесь. Каждый правильный ответ. Ответ – это 1000 рублей. Ошиблись, друзья мои, вы не в ЗАГСе, где за неправильно примененное «да» или «нет» придется потом рассчитываться всю жизнь. Не надо плакать и звонить маме или адвокату. Игра продолжается. Угадайте все пять, заберете чистыми 5000 рублей. 3 тысячи, 2 тысячи, 1 тысяча.
19: Но главное в 20 секунд уложиться.
21: Да, маме и адвокату действительно не стоит звонить. А вот к нам сюда стоит. 8-495-995-105-7.
18: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: на русском радио. Вечер на пять.
1: А вечер на пять у нас сегодня претендует на реальные деньги. Без всяких скрытых комиссий, Катя из Челябинска. Здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте.
3: Катя, болеем за вас обеими руками. Моими.
4: Ну что, Кать, готовы играть?
2: Да, готова.
4: Давайте, правила напомню, ну так, на всякий случай. Мы задаем вам 5 вопросов подряд. Ваша задача без раздумий, только на нашу девичью интуицию ориентируясь, взять и молниеносно отвечать коротко и ясно. Да, нет, не знаю, не принимается. Ну и, соответственно, на сколько вопросов ответите, столько денежек и получите. Ошиблись, игра все равно продолжается. Есть одно условие. У вас на все 20 секунд, поэтому будьте любезны, давайте быстро-быстро прям отвечайте. Ну что, готовы, Катюш?
2: Готова.
3: Все, Кать, сегодня мне выпало честь задавать вопросы. Итак, 20 секунд. Поехали. У жирафа и мыши одинаковое количество шейных позвонков?
2: Нет.
3: Арахис – это орех?
2: Да.
3: Стихотворение «Бородино» написал Пушкин?
2: Нет.
3: В футболе вратарь может забивать гол?
2: Да.
3: Шейную иглу изобрели раньше, чем пуговицу?
2: Да.
3: Отлично. Я думаю, что все-таки мы уложились, да? Надо было просто мне побыстрее вопросы задавать.
1: Да, давайте теперь подведем итог, сколько же денег вы заработали. Итак, на вопрос: у жирафа и мыши одинаковое количество шейных позвонков, вы сказали...
3: Нет, сказал
1: Нет,
3: Екатерина.
1: 0 рублей вы зарабатываете здесь, потому что у жирафа и мыши одинаковое количество позвонков. Их ровно 7, просто у жирафа позвонки размером с мою бывшую тещу. Второй вопрос. Арахис – это орех. Как вы ответили?
3: Ответила нет, Екатерина.
1: Нет, а тем не менее, это...
3: Ответила да.
1: Она ответила да, но это не орех, это семя травянистого растения семейства бобовых.
3: Вот так вот.
1: Третий вопрос. Стихотворение «Бородино» написал Пушкин. Вы ответили...
3: Нет. Тут Катя ответила нет и права.
1: Нет, да. Потому что это стихотворение писал Лермонтов. Да. Пушкин в это время сражался на дуэлях. В футболе вратарь может забивать гол. И вы ответили да. И это совершенно верно, не руками. Ну и про швейную иглу. Что там вы изобрели раньше, чем пуговицу? Вы верно ответили. Таким образом, в результате подсчета выясняется, что вы заработали 3000 рублей.
3: Челябинск рулит!
2: Супер! Спасибо.
4: Кать, ну и ваше право, право победителя передать приветы.
2: Передаю привет всему городу нашему Челябинску. Вам, конечно же, большой привет. Спасибо за такую интересную игру.
3: Вам
2: и
3: спасибо.
2: И супругу своему, он за меня слушал и болел.
4: А как зовут мужа?
2: Александр.
3: Деньги как поделить? 50 на 50? Или себе на губу на ушко? Правильно. Спасибо, хорошего вечера.
0: Вечер на 5 на русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Сегодня вечер на русском полон добрых историй. Повышает веру в людей. Ну и в частности в тех, кто окружает в данный момент вас на дороге или окружали. Как вам один раз помогли на дороге? Кто были эти люди? Что вы почувствовали? Что была за ситуация? Делитесь, колитесь, веселитесь.
2: Читаем истории наших слушателей. Нелли пишет. Ребята, привет. Моя история такова. Давным-давным-давным-давно мы ехали с мужем в другой город на машине Нива 2121. Была зима, был гололед. Данная модель очень вертлявая в таких условиях. И неожиданно мы свалились в кювет. Слава богу, все обошлось. Тут же остановились несколько автомобилей, вышли мужики, на руках вынесли нашу машину на дорогу. Накатились слезы от счастья.
3: Ну, конечно.
2: На руках прям, да.
3: Могу себе представить, когда ты оказываешься в безвыходной ситуации, вдруг рядом люди, ну, просто конечно. Говорят, давайте, давайте. А вот сообщение, которое я хотел прочесть, Нияз Мансурович пишет, здесь доброта в масштабе целого города.
1: Поясни.
3: У нас в Казани ДПС часто в роддом сопровождает, и такие случаи даже местные СМИ подсвечивают. То есть, представляете,
1: хорошая,
3: да, чтобы...
1: Хорошая, хорошая...
3: Пробок, ничего...
2: Хорошая, ты хотел сказать.
1: Традиция называть в Казани детей именами сотрудников.
2: Да.
3: А если будет барышня, и ее будут звать Рустам?
1: Ее будут звать
2: Рустамия.
1: Да.
2: Хорошее, красивое имя.
3: Да, тогда... есть такое имя. Шикарно.
2: Будет.
1: Барышню можно просто назвать ДПСочка. ПСочка ты моя.
2: Вполне возможно,
1: вот
2: ребята.
1: Вам романтический момент. Людмила, добрый вечер. Проколола колесо, аж три машины остановилось. Спасибо огромное, что на дороге так много отзывчивых водителей. Все три машины, все три водителя, естественно, были мужчины. Вот мы возвращаемся к этой теме. Люда, девушки, ну кого вы обманываете? Отзывчивые водители. Да эти мужчины остановились не колесо поменять. Они увидели женщину в узких джинсах, понимаете, у багажника. И устроили кастинг. Все. Поломка машины сегодня это единственный работающий способ устроить свою личную жизнь в этой стране. Что? Что ты смеешься?
2: Примитивно.
1: Да? Иван, чтобы
3: я хотел сказать, что у нас не Сан-Тропе. Понимаешь, когда дороги, допустим, завалены снегом, девушки ходят в лыжных костюмах, там половая принадлежность вообще не определяется.
1: Может, у нас и Сан-Тропе, но девушки даже зимой одеваются, как в Санта-Барбаре, понимаешь?
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
3: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфомиазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
4: Праздный день рождения RIVGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIVGOSH.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Самое доброе, что может сегодня произойти с вами, друзья мои, это вечер на русском. И тема соответствующая, как раскрыть историю, когда вам бескорыстно, неожиданно, совершенно случайно помогли на дороге. И что вы при этом ощутили, передайте, может быть, благодарность этим людям.
2: А я точно знаю, что у Саши какая-то история есть душещипательная, как раз на эту тему. Ты что ты там такое начал рассказывать? Я хочу подробностей.
1: Ты знаешь. Нет, друзья мои, да, тут я несколько печальная история. Был я на парковке одного большого супермаркета, все, гипермаркета, выхожу с пакетами, гружу их к себе, тут сзади, извините, здравствуйте, я поворачиваюсь, девушка, прилично, не могли бы мне помочь залить, типа, в радиатор антифриз, не в радиатор, а в расширительный бачок антифриз, да, конечно, пошел, залил ей в этот расширительный бачок антифриз, и все. И она такая, спасибо, уехал. И я такой пошел с пакетами, потом через 3 минуты думаю, Пряников, ты ж в кого ты превратился своей семейной жизнью?
2: В кого?
1: В кого? В семейного человека.
3: Слушайте, даже я не знаю, что такое расширительный
2: бачок. Я не знаю, я сижу, слушаю, киваю.
3: Что за девушка? Чудо-девушка какая.
1: Потому что, Иван, для того, чтобы нам с тобой на дороге помогли, нам надо как минимум окно кирпичом себе в машине разбить. И то приедет только ДПС, понимаешь,
3: это
1: а красивая
3: правда.
1: Девушка к тебе не приедет. Она, наверное, познакомится хоть. Ну что такое? А я даже телефон не взял ничего.
3: Да меня сейчас только дошло.
1: Расширитель бачка — это такая белая...
3: Ну хватит.
2: Слушайте, я сразу вспоминаю один известный магический сериал. Там король попросил принести ему расширитель доспехов. Слыхали про такую штуку, да?
3: Что-то это уже 18+. Так, друзья, продолжим творить добрые дела. Во втором часе «Вечер на русском» вернется в 19:00.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. «Вечер на русском». Новая песня на русском.
4: А ты люби, ее люби. Всем сердцем так не смог принять.
5: Всем привет! Я Татьяна Буланова.
6: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
5: «Вселенная».
4: На русском!
0: Русское радио.

0: Спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» в любой сезон комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
1: Реклама на русском. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: В очереди к ясеню всем только спросить.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Что слушает страна?
1: Давай.
0: Русское радио.
3: Зима будет снежной, а лето жарким. Любовь будет нежной, а солнце ярким.
0: Только любимое.
1: Доверяй мне, я с тобой очень дышится в твоем имени. Все пароли и символы.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Правительство предложило ужесточить административные наказания. Законопроект внесли в Госдуму. Хотят пересмотреть размер штрафов по 29 статьям КОАП, в том числе распитие алкоголя на улицах, курение в общественных местах и мелком хулиганстве. Газета «Коммерсант» пишет, что ежегодно по таким нарушениям выписывают до 1 000 000 протоколов. В Кабинете министров говорят, что нынешние наказания не отвечают экономической ситуации. Штрафы вырастут в среднем в 2 раза. Миноборнауки сократило количество олимпиад для приоритетного поступления в вузы. Такой приказ зарегистрировали в Минюсте. Согласно документу, в списке теперь 60 олимпиад вместо 80. Победители, призеры Всероссийской олимпиады школьников могут поступить на бюджет в любой вуз без вступительных испытаний. Для этого нужно получить аттестат, набрать пороговые баллы на ЕГЭ. Но в минувшую приемную кампанию из-за большого числа олимпиадников сложности с поступлением возникли у абитуриентов с наивысшими баллами ЕГЭ. Российская вакцина против аллергии поступит в гражданский оборот уже в октябре. В Федеральном медико-биологическом агентстве заявили, что сразу начнут прививать людей. До следующего сезона пыления препарат могут получить до 60 тысяч россиян. Ранее Минздрав зарегистрировал вакцину Аллергарда. Необходимо 5 инъекций. Препарат помогает при аллергии на пыльцу березы и перекрестных аллергических реакциях. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба объявил о завершении спортивной карьеры. Ему 38 лет, выступал за «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Ростов», «Тульский Арсенал». Последним клубом Дзюбы был тольяттинский «Акрон». С командой он попрощался по итогам минувшего сезона. Причем нападающий не исключает, что может сыграть за какой-нибудь клуб в Кубке России, имел в виду команду «Медиалиги». На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Пошел второй час нашего всероссийского дорожного курултая.
3: Кого, чего, чего?
2: Все, ребята, не трогайте главное, что в студии, и все будет хорошо. Тема у нас сегодня: как к вам бескорыстно помогли в непредвиденной ситуации на дороге. Наша задача сегодня, друзья мои, показать, что внутри этих невероятно агрессивных автомобилей, а дизайнеры сейчас как будто бы стараются их сделать максимально злыми, сидят наши добрые люди, отзывчивые, спокойные. Давайте посмотрим на пробки не как на скопище, как проблемы, а как на собрание добрых людей.
4: Николай рассказывает свою историю. Давно стоял сломавшийся в Твери на трассе М10. Помощь много кто предлагал, но запомнилась девушка, которая разбудила меня утром, привезла домашние оладьи, а вечером приехал молодой человек с сыном, привезли горячий кофе и бутерброды. Машину починил сам. Ну вот запомнились именно эти добрые люди. Спасибо им большое, говорит Николай, город Великий Новгород.
2: И это не были родственники?
4: Ну то есть он весь день стоял сломанный, пока ковырялся, возился с автомобилем со своим. Утром девушка накормила завтраком, а вечер парень вон, бутеры и кофе.
2: К чему нас сейчас соцсети приучили? Что это какие-то мошенники?
5: Да.
2: Какой-то сложный схема обмана.
5: И вот Роман на эту же тему пишет: ехали недавно по Алтаю на автобусе. Автобус начал глохнуть, ломаться. Пару раз завели, а потом все, в горку уже не смогли. Остановился джип, потянул, оказывается, водитель из МЧС, как, собственно, и я. Вот так и познакомился за 4000 километров от дома. Ну, независимо от расстояний, доброта остается добротой.
2: Потому что у меня есть пару знакомых МЧСников, они даже когда приходят с работы, то есть человек как доктор, он 24 часа на 7 сотрудник МЧС.
4: Давайте второй час наполним добротой. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Пост опубликован. Вот, пожалуйста, в комментариях делитесь своими добрыми, хорошими историями.
5: Если хотите лично их рассказать, 8-495-995-105-7.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на

0: Таганроге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. На такси с 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество визов, срок, месте, вероятки, получение на «Глобус.ру».
5: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем – опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20 74 04.
6: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Каждый день жена меня спрашивает, что я хочу на ужин. Еще ни разу не угадал.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
9: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Не держите в себе эту доброту. Сбросьте оковы скромности. И, пожалуйста, излейте душу на всю страну. Расскажите, как вы когда-то помогли кому-то в непредвиденной ситуации на дороге, или вам, наоборот, кто-то помог. Добрая тема, да?
2: Алина докладывает. Въехала как-то в лужу, пробила колесо, дождь идет, сыро, холодно, открыла багажник, стою. И тут сразу остановился мужчина, спросил, что случилось, все объяснил. Он достал у себя все инструменты, снял колесо, обул мне запаску, я довольная поехала дальше, поблагодарив. Отказался вообще что-то принимать в благодарность. Что это парень, конечно, супергерой бесплатный. Дождь льет, лужа, он главное, не взял. Ну, понимаете, в качестве награды здесь это просто показать женщине,
3: да, что
2: свою
3: ты
2: доминацию над ржавым болтом. Это же тестостерон. Вот ты, Иван, ехал бы на дороге, девушка колесо пробила.
1: А я тебе расскажу реально, Юль, тебе тоже. Реальная история. Это была года, наверное, 3 или 4 назад, зимой. Я ехал с эфира домой по МКАД. И девушка стояла на дороге, на обочине, на аварийке. Я остановился. Просто у нее закончилась омывайка. Невозможно было без омывайки ехать. У меня была запасная, у меня всегда штуки 2-3 точно в багажнике есть. Я, значит, дал эту канистрочку бесплатно. Она дала мне свой номер телефона. Я ее записал Елена Омывайка, по-моему. Ну, чтобы не поменять, не перепутать.
2: Я думал, ты сказал, ты дал ей, конечно, сказал, приятного аппетита. И она просто
1: рухнула.
2: Я же ваша подписчица.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте havei.ru. 13+.
3: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжирок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
7: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon» в колесо.ру. Купите комплект зимних шин «Icon» в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С «Icon Tires» и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «САМ-МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719, 961.
8: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе, как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
12: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов по 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Хочу, как медведь. Летом наелся, зимой в спячку. И похудел, и выспался, и мороза не видел. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Сегодня мы используем весь свой талант, уникальный. У каждого из нас три разных вида уникального таланта. Вот мы все это используем, чтобы доказать, что за любым агрессивным фасадом на дороге, как автомобилю, так и внешность человека, прячется огромное доброе сердце. Как вам один раз на дороге помогли? Как вы кому на дороге помогли? И что вы по этому поводу чувствуете?
2: Екатерина рассказывает. Жили на севере, дело было зимой, стоял жуткий мороз. Автомобиль заглох на трассе, связь не ловит. Я на 8-м месяце беременности. Ехала попутная машина. Мужчина предложил мне на его машине доехать до ближайшего города, чтобы вызвать эвакуатор. Оказалось, он сам ехал в этот город, в роддом за женой и ребенком. То есть он, совпадение, получается, беременную подвез до города, куда ехал за женой и ребенком. Вот, ну, это беременный, да, перевозчик.
1: Прям. Я, да. Это я тебе скажу, это двойной джекпот, потому что мало того, что у человека жена рожает, тут вообще все мысли об этом, и у него еще хватило сил другой жене.
2: Ну, он такой, значит, на нерве, он был на нерве, волновался.
1: И в роддоме у него, значит, две женщины
2: А, представляешь, закон привозит эту, значит,
1: да. Да, ну что врачи-то подумали? Ну, хорошо, человек погулять любит, но зато ответственный.
2: Да, сделал дело.
3: Что, значит, съехали в кювет. Молодой парень на большой крутой машине вытащил машину, но в этот момент у него прям дырка гигантская образовалась в пластике. Нам с папой было очень страшно за машину, неудобно перед добрым помощником, а он только рукой махнул, и мы разъехались в разные стороны. Было уже давно, лет 10 назад, но до сих пор осталось яркое воспоминание и благодарность. Я думаю, вот здесь очень важен тот момент, что, допустим, со времен, ну, скажем так, рыцарей, мушкетеров и прочих ребят, которые ездили на лошадках по дорогам, ничего не изменилось. Вот осталось вот это же поведение рыцарское.
2: Будьте аккуратны за рулем.
1: Да.
2: Да.
0: Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Сегодня в 8 утра по всей моей квартире пахло пирожками. Соседи меня, наверное, тихо ненавидели.
2: Тихо.
1: 30 пирожков из духовки с капустом и... Ой, с капустой и яйцом. Румяные, пышные, с тонким тестом и большим количеством начинки.
2: И ровно 0 из них у нас в студии.
1: А я объясню, почему. Я объясню, почему. Потому что пирожки у меня уезжают сегодня на дачу. У меня завтра там строительно-бригадные работы. Это я для дела сделал. Ребята, но я хочу вам рассказать, поделиться рецептом именно теста для этих пирожков. Вот у меня всегда был страх перед дрожжевым тестом. Я всегда думал, что у меня может не получиться, что-то не поднимется, опадет и так далее и тому подобное. Но вот этот способ, которым я сейчас расскажу, идеален. Получается с первого раза и всегда. Если вы тоже испытываете страх перед таким тестом, запоминайте, записывайте. Итак, все очень просто, ребята. В теплое молоко всыпаем сухие дрожжи, сахар и соль. Венчиком растворяем. Вводим растительное масло, яйца, перемешиваем и просто потом вводим порционно всю муку и замешиваем тесто. Можно сделать это планетарным миксером, на это уйдет буквально 4 минуты, не больше, а можно лопаткой. Тесто будет немножко такое, знаете, липкое к рукам, жидковатое, не страшно, муки больше не добавляйте. Смазали ручки растительным маслом, мисочку растительным маслом смазали, тесто положили в виде шара туда и в теплое место на расстойку на 1 час. Оно поднимется в 3 раза, увеличится. Такое, знаете, дрожалка такая будет. И вот именно из такого теста идеально и выпекать, и жарить, и пирожки, и пироги. Очень вкусное, ароматное, классное. Ням.
2: Мне кажется, для твоих рецептов, Ваня,
1: ну?
2: Планетарного миксера недостаточно. Здесь нужен миксер вселенский.
1: Ты вот к чему.
2: Галактический миксер нужен.
1: Есть такое.
2: Но ни одного пирожка по-прежнему в студии так и не появилось после твоего рассказа.
3: Надо идти в штукатуры.
1: Я вам хочу сказать, вам, конечно, вредны пирожки наши. Ну ладно. В общем, ребятки, забирайте рецепт теста себе. Он вас ждет в моем кулинарном канале. В мессенджере Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал. Вот он видеорецепт. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реестр – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
15: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Как вам неожиданно помогли на дороге, кто были эти добрые люди и чем все закончилось? Вот чем мы занимались 2 часа, друзья мои, во время главного разговора Российской Федерации вечером. Последняя история у меня монументальнейшая.
2: Ждем.
1: Лонгрид. Давай. Анютка пишет. Поехали через Серебряные пруды. Машина встала. Холодно, ужас. А мы легко одеты. Я, муж, мама, 2 детей. Муж пытался что-то сделать, все зря. Мимо на пробежке пробегал мужчина. Спросил, что случилось. Подсказал хорошее СТО и дал номер. Но было раннее утро. На СТО сказали, ждите. Мы мерзли. Через какое-то время к нам подъехала машина. Из нее вышел брутальный мужчина в погонах. Это оказался тот самый, который час назад был на пробежке. Он забрал нас с мамой и детьми к себе. Отвез в квартиру погреться и покушать. Сам вернулся. Помог мужу и приказал хозяину СТО оказать нам помощь. Хозяин СТО вместе с мужем съездил в другой поселок за несколько километров. Они купили там БУ-коробку. На СТО нам все поменяли, взяли недорого. Мы ночью уехали дальше. До сих пор вспоминаем мужчину в погонах, как ангел-хранитель. Он был каким-то начальником, подполковник.
2: Вот мне сразу приказал. Что значит приказал?
1: Сохранил оригинальный текст. Да, друзья мои, запомните раз навсегда, слушатели. Если подполковник, неважно чего, приказал кому-то на СТО, что странно, что они со своих машин эти коробки не снимали.
2: Андрей Макеев у нас.
3: Да,
2: студии,
3: привет, привет вам всем. Слушайте, хочется сказать действительно спасибо большое людям в погонах. Давай ты в бане. Людям в погонах добрым, которые не останавливают тебя не для того, чтобы тебя оштрафовать, да, может быть, даже местами помочь. Меня один раз оштрафовали, остановили. Оштрафовали — это другая история. Это у вас другая будет тема, я обязательно расскажу. Меня один раз остановил сотрудник ДПС и такой, знаете, ну, как всегда, проверка документов. Права, пожалуйста. И я открываю папку и вижу, что в том месте, где мне лежат права, там нет прав. Понимаешь? Ого. И я думаю, ну как же это все такое? Он говорит... В общем, человек оказался настолько добрым, что говорит, в следующий раз, пожалуйста, так не делайте.
2: Вошел.
3: То есть езжайте, говорит, ну куда вам нужно. То есть ни штрафа, ничего не выписал. И самое главное, когда я приехал на работу, я открываю папку, я вижу, что у меня там нет. А открываю, значит, замочек какой-то, который находится где-то там, знаешь, в этой папке. И оказывается, права мне лежат там. Я специально так сделал, чтобы их не потерять. И в итоге, меня, слава богу, что мне повезло с сотрудником ДПС. Спасибо вам большое за вашу доброту.
4: А ты не говорил ему, что ты сотрудник Русского радио, вот это все?
3: Нет, нет, нет, нет.
4: Нет, что я вам передам привет, и там в столе заказа.
3: Нет, представляешь, вот надо было на этом.
4: Раз в жизни мог использовать служебное положение и не сделал
3: никогда
4: этого.
3: Я никогда это не делаю, понимаешь? Вот. Я добропорядочный водитель. Без прав езжу только, ну а так все
2: остальное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не делайте так!
1: Ну что, закрываем.
2: Ребята. Ой, классные, добрые 2 часа провели мы с вами. Нам очень понравилось, я даже немножко подобрел. Не раздобрел, подобрел.
1: Еще подобрел. Из тебя скоро мироточить начнешь.
2: Сейчас буду ехать домой, буду смотреть, может, кому-то помощь нужна.
1: Может, кому-то помощь нужна, чтобы позвонить в эфир Русского радио и рассказать.
2: Ладно, вечер на русском, завтра вернется в 18:00.
1: Не прощаемся. Конец связи.
4: Подождите, ребята.
2: Что случилось?
4: Вы завтра собираетесь вернуться?
1: Я нет.
2: Ой! Завтра ж пятница.
4: Правда?
2: Я вернусь. Завтра я вернусь в эфир, а вместе мы втроем появимся в эфире уже в понедельник.
1: Не прощаемся.
4: Оставляемся с Андреем Макеевым.
2: Пока.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Новая песня на русском.
5: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
6: Всем привет, это Дмитрий Маликов, и вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
7: Зачем ты?

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте. Конкурс на педагогические направления в российских вузах стал выше. Об этом сообщили в Минпросвещении. В этом году в подведомственных министерств университетах на одно место претендовали более 7 человек. В среднем на бюджетные места подано по 15 заявлений, тогда как годом ранее 12. Со следующего года для будущих учителей планируется ввести профильный ЕГЭ. Например, абитуриенты, поступающие на преподавателя математики, будут сдавать экзамен по математике. Эксперты отмечают, что новые правила могут улучшить отбор абитуриентов, хотя сами по себе не устранят дефицит учителей. Россиянам разрешили пополнять счета через банкоматы других банков. Соответствующее указание ЦБ прошло регистрацию в Минюсте. Норма заработает с 1 октября. После этого банки смогут разрешить клиентам вносить наличные на счета в других банках через свои банкоматы, через систему быстрых платежей. За одну операцию можно будет внести до 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч. Сейчас внести наличные обычно можно через банкоматы своего банка или его партнеров. Подключать новую возможность банки будут по своему решению. Функция обратной связи появилась на геопортале 40 по мониторингу топлива. Теперь о ситуации на АЗС региона автомобилисты могут сообщать в реальном времени. В карточке каждой АЗС водитель может указать информацию о наличии бензина и отметить длину очереди. Ожидается, что это поможет автомобилистам ориентироваться в актуальной ситуации на заправках. На карте геопортала отображается наличие топлива по видам и маркам, а также время последнего обновления информации. Для стабильной работы сервиса рекомендовано открывать карту в Яндекс.Браузере и отключать VPN. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: что-то как-то к лучшему изменить свою жизнь. И вот за это можно себя похвалить. 20 часов 5 минут. Время московское уже сейчас. Я думаю, что бороться с чем-то не надо, а скорее всего наоборот. Нужно плыть сейчас по течению и наслаждаться музыкой в эфире Русского радио. Ева Польна вместе с нами здесь. Всем здравствуйте.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Таганроге завтра осадков не обещают. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 5 градусов тепла, днем до плюс 12. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма». ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: может быть, и можно предлагать бесконечно, особенно когда вы обсуждаете чьи-то дела. Бывает такое в конце рабочего дня, вечером, дома. Между прочим, эти беседы очень хорошо скрепляют семейные отношения. 2016, время московское, но кроме бесед, кроме разговоров, у нас, конечно же, есть общая музыка, которая звучит здесь, в эфире Русского радио, тоже для вас, для того, чтобы вам всем вместе, всем, кто проводит время вместе с нами, было обязательно хорошо. У нас Алсу появится, «Руки вверх», Дима Билан, наша ближайшая компания, и кое-что новое для вас, чтобы можно было не только послушать, но и, конечно же, обсудить.
1: Новая песня на русском.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет.
3: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
1: Русское радио.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

пишешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

зарей или без зари, самое главное, чтобы светило было и выполняло свои функции, ну, либо непосредственно как астрономическое явление, либо тот человек, который себя светилом называет или солнцем называет. Ну, а с другой стороны, знаете, вот близкие люди тем отличаются, что им можно не называть себя никак, просто с ними рядом хорошо. Вот как прямо сейчас с Чебановым и Владимиром Пресняковым в эфире Русского радио. Предлагаю сделать погромче.

0: Реклама на русском. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России, номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И... не только.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно спасибо. Описание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840-0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Были с женой на экскурсии. Если бы моя жена молчала, я бы расслышал шум Ниагарского водопада. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 49.

чтобы создать красивый, романтичный момент в своей жизни, чтобы он запоминался надолго. Но вот здесь, по версии группы «Добро», нужно эти моменты проводить на крыше. Но, мне кажется, здесь все зависит от того, как вы умеете красиво преподнести те моменты, которые вас, для вас в жизни ценны особенно. А здесь все зависит от того, как вы владеете словами любви. Но в целом вообще словами, ну и, конечно, словами любви, если конкретно вас интересует романтичный момент. Приходится перебрать вообще абсолютно все для того, чтобы найти именно то, что нужно. Вот мы сейчас и попробуем вместе с Никитой и Марией Зайцевой посмотреть, что там есть в словах о любви, что именно подберет ключ к вашему сердцу.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент

0: осужденных. Однако в законодательстве не прописана возможность Федеральной службы исполнения наказаний создавать единую базу биометрических данных. Россияне направили свыше 28 миллионов заявлений о самозапрете на кредиты. Отменили около 13% ранее установленных самозапретов, сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро. Больше половины заявителей имеют активные долговые обязательства. 19% – это бывшие заемщики, четверть никогда ранее не брали кредиты. Больше всего самозапретов приходится на россиян в возрасте от 35 до 45 лет. Из регионов по доле жителей с самозапретом лидируют Мурманская и Магаданская области. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус 19 россиянам. Среди них лыжники, сноубордисты, прыгуны на лыжах с трамплина. Ранее Международная федерация лыжного спорта смягчила условия для получения нейтрального статуса. Выступать разрешили россиянам из спортивных клубов, которые связаны с вооруженными силами. Таким образом, право на нейтральный статус получили члены обществ ЦСКА и «Динамо». На этом пока все. Далее в эфире Андрей Макеев.
1: Новости. Новости на русском.
2: В очередной раз приветствую вас всех здесь в эфире Русского радио. Естественно, приглашаю вас в наш очередной музыкальный час для того, чтобы всем расположиться, почувствовать себя максимально комфортно. Ну и обязательно найти что-то свое. Что-то свое и для каждого из вас исполнит нам Юлия Михальчик совсем скоро. Ну и Андрей Губин открывает нам этот музыкальный час. Классного вам настроения, ну и движемся вместе.

0: танец, а ну перетанцуй меня.
1: Скажем так, пространство музыкальное у нас здесь в эфире просто огромное, и для каждого найдется место, причем для каждого настроения, для каждого, не знаю, как-то желания осуществить свое музыкальное предназначение. Может быть, вам хочется петь, хочется танцевать. Оставайтесь на Русском радио, будет все. Жасмин впереди, Сергей Лазарев здесь.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви, уже с другой. Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
4: Боже ж ты мой, ничего себе
3: открыли. Подождите, активизировать.
1: А мне розочка. Вот, все, тебя приглашаю.
3: Так, подожди, тут
4: еще... Мне никто не звонит.
3: Подождите, ребята, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
4: Ну, потому что нормально, одевайся.
3: Что за намеки?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Оказывается, кроме быстрых углеводов, есть еще и хитрые. Они попадают в организм после фразы:
10: «А не пора ли нам попить чайку?» Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

Позвольте себе такую роскошь, хотя бы раз не бегать за уходящим автобусом. Уехал, ну и ладно, ничего страшного. Мне кажется, даже в этом есть какая-то отдушина и бальзам на душу, что вы можете себе позволить подождать другое, а может быть даже просто дойти пешком до дома, тем более, если расстояние не такое большое, если осень вдохновляет вас на то, чтобы прогуляться. Я думаю, что этим моментом нужно воспользоваться, потому что совсем скоро будет холодно, ну и сами понимаете, придется так или иначе бегать. Либо просто для того, чтобы согреться, либо, конечно же, опять возвращаемся к тем самым пустым автобусам. Спасибо Ираклию за продолжение вечера здесь, в эфире Русского радио. У нас далее группа «Блестящие». Дмитрий Колдун, Юлия Савичева, группа «Градусы». Такая теплая, приятная компания, вместе с которой приятно не только в автобусе, но и просто гулять.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: В таком случае давайте по существу не будем бросать слова на ветер. Мы действительно вместе с вами можем создавать музыкальную историю. Это не шутка, это на полном серьезе. В нашей официальной группе в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и влияйте на итоги. Ну и среди всех участников мы, конечно же, разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится 5 декабря.
1: Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Завтра в гостях Рэй. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ПАО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва, улица Тимирова, 11, акция 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на «Афише». Все возможности в Сбербанк. Банк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-е цифры. Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: С возрастом фраза «надо встретиться» плавно превращается в «ну, созвонимся как-нибудь». Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

если между вами вдруг наступила осень, стоит надеяться только на сезонное изменение, что рано или поздно после осени наступит зима, потом весна, потом лето, и вас также обязательно согреет совместные чувства. Сейчас нас греет музыка в эфире Русского радио. Денису Клявиру спасибо за новинку. Ну и, конечно же, мы с вами все преодолеем, если слушаем вместе одно и то же. Нюша про сильных девочек, как раз вот именно то, что нам необходимо прямо сейчас.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Думский комитет по безопасности рекомендовал принять законопроект о службе призывников МЧС. Согласно поправкам, в состав Федеральной противопожарной службы включат воинские подразделения на общих основаниях. В итоге их можно будет привлекать к тушению пожаров в населенных пунктах и лесах. Также они будут участвовать в аварийно-спасательных работах. Сейчас такие подразделения выполняют противопожарные функции на закрытых, особо важных или режимных территориях. Правительство предложило со следующего года повысить пошлину на крепкий импортный алкоголь. Это прописано в проекте федерального бюджета на ближайшие 3 года. Документ ранее внесли в Госдуму. Согласно поправкам, повышение коснется поставок.

0: Оказалось, что больше четверти респондентов отдали бы предпочтение сиделкам или социальным работникам на дому в качестве помощи. Еще 8% все же рассчитывают на родственников. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
1: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Добрый вечер всем, кто проводит время в компании Русского радио. 22 часа и 2 минуты, точное московское сейчас. Ну и самое главное, самое важное, уже пора писать сообщение в стол заказов Русского радио. Можно для этого пользоваться всеми соцсетями, всеми средствами связи вместе с нами. Заходите, например, во ВКонтакте, или в Одноклассники, или в Максе, и там, и там, и там есть после стола заказов. Собственно, для вашего удобства можно написать сразу везде. Есть пост, он видит, выглядит в виде моей фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. Вас приветствую здесь и вас, конечно же, всех жду. Ну и, собственно, самое любимое, самое лучшее мы готовы уже слушать здесь, в эфире Русского радио. Пока мы запускаем самый первый номер, у нас группа «Непара» открывает стол заказов. Чуть попозже «Моя Мишель». Ну а дальше уже приступим знакомиться лично с вами и с вашими приятностями. Ну что ж, поехали потихоньку.

0: ваши сообщения я найду всегда при ясном свете солнца и во тьме, тем более, какая разница, экран все равно светится здесь, в студии Русского радио, и вы прямо сейчас проявляете свою активность во всех соцсетях Русского радио, в Одноклассниках в том числе, заходите, пишите. Наталья, от нее Алексею пожелание совсем скоро увидеться. Очень-очень соскучилась. Город Калининград, вам всем, тем, кто слушает там Русское радио, большой привет. Архангельску, всей нашей компании, особенно сестре Настеньке, спасибо, родная, что отпускаешь меня в отпуск. Люблю безумно, ваша Галка написала это сообщение. Я так понимаю, сестра Настенька, это начальник. Это очень, так знаете, повезло. Всех с днем музыки. Екатерина поздравляет. Привет Саше Подольскому. Саня, что ж ты натворил, он поймет. Но Саня-то поймет, а мы-то нет, нам же тоже интересно, что же там происходит. Вы уж сейчас, Екатерина, всю историю распишите, чтобы мы, может быть, посопереживали, может быть, что-то посоветовали, может быть, поругали Александра, потому что, ну как же тут, если сказал А, как говорится, так говори и Б, поэтому, Екатерина, ну, в общем, поняли меня. Поздравляю жену Иришку с юбилеем, 20 лет знакомства, хочу пожелать счастья, удачи и пусть сбываются все мечты, муж Николай пожелал, и любимому городу Геленджику, всем его жителям, мы с семьей приехали на отдых, остались здесь жить, климат, природа, все супер, просто влюбились в эту красоту. Пишите сообщения в Одноклассниках, вам всем рады, стол заказов продолжается.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, у кого что происходит in the city, как мы сейчас слышали в версии Ирины Дубцовой. Ну, в городе, ну или вообще, где вы сейчас проводите время, в лесу, возможно, находитесь. Самое главное, что у вас есть русское радио, самое главное, что у вас есть возможность написать сообщение в стол заказов. Заходите во все наши официальные аккаунты в Максе, в ВКонтакте, в Одноклассниках, всем рады. Денис сообщает, прошел техосмотр, рад, старушка в движении, привет, любимую республику Карелия, и всем-всем-всем, кто находится на одной волне. Ну, что ж, пожелаем тогда вам, чтобы старушка ваша долго еще находилась в движении и помогала, если надо, если, например, какие-то ситуации в дороге возникают, чтобы она даже выручала и, может быть, даже спасала. Иван Сахневич, город Мурманск, тетя Настя, поздравляю вас с днем рождения, я желаю счастья, здоровья, всего самого классного, собственно, от Ивана сообщение. Дальше любимому Андрюше от Елены. Вот такой вот посодержательный привет мужу Георгию, он сейчас за городом, слушает русское радио и ждет мой привет. Ирина из Курска сообщает. Вот, собственно, мы и ваше желание тоже исполнили. Маме привет, пусть выздоравливает. Это Миша написал. И вот еще русское радио процветание. Спасибо большое. Хотелось бы передать пожелание лучшему другу Тагила, от друзей Риночки, Надюши, Каспера и Кавказа. Всего самого-самого прекрасного. Пусть сбудется все то, что он пожелает. Ну и вот еще. Привет дочке Маше. У нее завтра день рождения. Машуня, завтра все обязательно будет. И много-много подарков. Очень любит мама Наталья. Автор этого сообщения. Валерия далее продолжает.

Если вы сейчас находитесь, ну, конечно, не в полете, а, возможно, в предвкушении того, что совсем скоро куда-то улетите, и у вас впереди отпуск и путешествие большое, конечно же, ждем ваши впечатления, делитесь, рассказывайте, каково это, куда собрались, кто вас там ждет. Может быть, кому-то хочется сказать приятные слова тем, кто ждет или тем, кто отправляет. Ну, неважно. Самое главное, что стол заказов у нас для этого и существует, чтобы мы вот этими впечатлениями жизненными обменивались именно теми, что происходит в вашей судьбе прямо сейчас. У нас 1 октября, напомню, на календаре 22 часа и 24 минуты. О любых событиях сообщайте, если есть дни рождения и все остальное. В общем, все принимаем. Напомню, что можно зайти во все официальные аккаунты Русского радио. В Максе нам пишут очень много, в ВКонтакте, в Одноклассниках. И там есть пост для стола заказов. Меня зовут Андрей Макеев. Читаю. Передать привет хочется всем слушателям. Отличного прослушивания, отличного настроения. Спасибо большое. Вот такое. Подруги из Белоруссии. Аля, она самая лучшая и прекрасная поддержка. Обожаю. Поздравляю тебя с праздником и с Международным днем пожилого человека. Хорошего настроения и эфира. Надеюсь, Анюта, это шутка такая. Да? Алла. Для Аллы. Ну или действительно праздник конкретно для Аллы приятный такой, хочется ее с этим поздравить. Ну ладно, я здесь не буду додумывать, пусть как есть, так и есть. Прочитал, как прочитал. Привет Алексею Портному от Байта, жены и дочки. И хорошего настроения, и вечера тоже прекрасного. Ну и чтобы группа Бандера здесь составила нам соответствующее настроение. В общем, давайте их прямо сейчас и слушать на Русском радио.

Ну, а выбора нет. Вместе грелись на солнце, вместе теперь и зимовать будем. Но, с другой стороны, от этого и теплее, и веселее, и приятнее. А то, насколько мы друг с другом вместе, насколько нас скрепляют взаимные чувства и ощущения, в том числе конкретно от сегодняшнего дня, мы узнаем благодаря слову заказа в эфире Русского радио. У нас, напомню, 1 октября продолжается. Возможно, есть какой-то праздник, с которым вы сегодня хотите поздравить кого-то, но еще не поздравили, его самое время сейчас написать, например, сообщение. Заходите во все официальные аккаунты Русского радио. Они есть, собственно, есть. Он есть. Аккаунт есть в Максе. Есть во ВКонтакте, есть в Одноклассниках и там, и там, и там. Пишите. У нас Иришек с Днем Ангела поздравляет Марина. Любви, здоровья, счастья, исполнения желаний. Марина у нас вообще следит, я так понимаю, за Днями Ангела, чтобы мы ни в коем случае не забыли кого-то поздравить с этим. Спасибо большое, Марина, что каждый день нам об этом напоминаете. Вот еще привет из села Пески, Пески, наверное, передаем привет мужу, люблю безумно, а также привет брату и снохе. Строим гараж, все в делах. И сидим, наблюдаем. Надюшка написала это сообщение, но, с другой стороны, кто-то же должен со стороны корректировать процесс и говорить ровно, неровно, ниже, выше и так далее. Поэтому у вас тоже есть такая важная роль. Ну и приемник кто-то должен иметь прибавлять и убавлять. Хотя вот сейчас нужно вот прибавить конкретно, потому что Юлиана Караулова появляется в столе заказов Русского радио. Делайте громче, всем весело будет.

0: Реклама на русском.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Сколько себя помню, постоянно что-нибудь забываю. И это ведь только сколько помню. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот, нужно перед сном слушать что-нибудь хорошее, чтобы потом вам снились такие же красочные, яркие сны. Слушайте песни в эфире русского радио, желайте что-то друг другу в столе заказов. Если конкретно вам, может быть, что-то такое приятное друзья и родные скажут или пожелают в сообщениях, это вообще залог хорошего сна и в целом прекрасного настроения. Русское радио, привет вам из солнечного Крыма. Ирина написала: сижу, работаю, слушаю вас. Спасибо за классную музыку и всем добра пожелала. Спасибо большое, Ирина. Огромный привет из Астрахани. Сказать тысячу раз хочется, что очень сильно люблю своего мужа Руслана Гизатуллина. Любовь, жена Наталья написала это сообщение, и больше здесь я ничего не вижу. Пламенный привет второй половинке Лины Уси из города Твери. И здесь от Андрея также больше никаких пожеланий нет, но самое главное, что Лину все ствели сейчас не себя от счастья, но как по плану так должно быть. А вот здесь мы ставим точку запятой, продолжение, конечно же, следует в ночном столе заказов в 2 часа по Москве, 2 часа ночи по Москве, не пропустите, пожалуйста. Ну а наша с вами музыкальная компания продолжается с классной новой песней. Меня зовут Андрей Макеев, не прощаюсь.
0: Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
2: Никакая не

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент поручил поднять уровень жизни новых регионов до общероссийского. Владимир Путин заявил, что это касается всех направлений, в том числе здравоохранения, образования, экономики и доходов населения, пишет сайт aiv.ru. 4 года назад президент подписал договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. До этого в ходе референдумов местные жители проголосовали за присоединение к России. В правительстве допустили донастройку механизма семейной ипотеки. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что изменения внесли для снижения нагрузки на бюджет. Программу сделали более целевой и привязанной к конкретным регионам. Теперь, по словам зампреда правительства, будут оценивать влияние на рынок и при необходимости корректировать условия. С этого дня срок кредитования сократили до 15 лет, а ставки дифференцировали в зависимости от числа детей в семье. Для некоторых категорий ставки выросли вдвое. Первые онкопациенты начали получать по ОМС терапевтические вакцины. Минздраве заявили, что по полису обязательного медицинского страхования также можно бесплатно пройти инновационное лечение. Оно позволяет бороться с онкологией с помощью генетически модифицированных иммунных клеток пациента. Ранее сообщалось, что через ОМС доступна российская вакцина против рака кожи. Сборная России выступит на Европейских играх в следующем году с флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Он пояснил, что Россия входит в

Мне кажется, сейчас, когда на часах уже ночь, фактически 23 часа и 6 минут времени московское, за счастьем не стоит ходить. Счастье, когда ты просто принимаешь горизонтальное положение, и от этого просто хорошо. Здесь больше ничего делать не надо. Чуть-чуть русское радио, знаете, так, чтобы для настроения, что называется, и отдыхаем. У нас Джонни продолжает наш музыкальный час. Всем здравствуйте.

0: иначе мы к такому результату все с вами стремимся в любом своем деле, в любых своих намерениях, и чтобы мы не предпринимали, мы надеемся, что именно так все сложится. Дмитрий Маликов и Астера, спасибо им большое за такое... такую творческую находку, которую здесь мы слушали в эфире Русского радио. Ну и как в итоге сложатся все обстоятельства, конечно, покажет история год спустя. Надеюсь, что анализируя то, что у вас было год, вот год назад, вы можете сказать, что то, что было тогда, тоже было довольно-таки прекрасно. Анна Асти и Дима Билан прямо сейчас в эфире Русского радио. Песня «Эпилог». Давайте с ними проведем ближайшие 3 минуты.
1: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

в этом моменте хочется обнулить все впечатления, забыть все то, что кому обещал, оказаться, знаете, в такой точке, когда, ну, вот абсолютно все без разницы, и ты воспринимаешь все в так, с таким, знаете, с чистой душой, что называется, и веришь в то, что обязательно все будет хорошо. У нас Мари Краймбери сейчас предлагает вспомнить все эти моменты, прокрутить, как на кинопленке. Чуть попозже Сергей Лазарев и гость из будущего здесь же, на Русском радио.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Да. Пора переводить напольные весы на зимнее время. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Стекло. Ну, давайте не будем обобщать не наше время, а мое время. Стекло в эфире Русского радио, по крайней мере, на сегодня. А вот его время только начинается. Это Миша Набоков появился.
1: Да, Андрей, привет.
0: В студии Русского радио. Твое время.
1: То-то ты повеселел, Андрюша. Смотрю, заулыбался.
0: Знаешь,
1: такой.
0: Это очень редкий момент, когда человек понимает, что его время истекло.
1: Но в хорошем смысле.
0: И он радуется, потому что...
1: Потому что вообще грустно звучит, если честно, время истекло.
0: Ну,
1: в данном случае это позитивно, я тебя понимаю.
0: Подожди, когда время истекает, то начало что-то, чего-то нового. По крайней мере, у меня новое будет в субботу и воскресенье с 9 до 11.
1: Философ наш.
0: Ваш. Но бороду я отрастил, Михаил.
1: Слушай, я тебе хотел задать вопрос вообще очень философский, между прочим.
0: У нас 30 секунд на философию, да.
1: Короче, передо мной шли две девушки с одинаковыми прическами. Одна просто шла, другая виляла хвостом. Вот можешь мне объяснить? Вот как такое может быть?
0: Одна просто шла, другая
1: одна
0: виляла.
1: Одна просто шла, спокойно у нее хвост был, а вторая виляла прям туда-сюда, тык-тык-тык, я смотрю.
0: А ответ вот философской... есть на этот вопрос?
1: Вот я у тебя хотел сказать, может быть, с философской спросить?
0: Нет никакой.
1: Ну, значит, не будет ответа. Так значит, бывает тоже, что не бывает ответа.
0: Конечно, вообще странно.
1: Но, может быть, наши слушатели сейчас подумают и как-то решат для себя.
0: Не знаю вообще, не знаю.
1: Ничего ты не знаешь.
0: Ерунда какая-то. Одна шла, просто другая с хвостом.
1: В смысле?
0: Вот это головоломка.
1: Это уже песня «Жасмин», Андрюш. Ты не путай две вещи.
0: Я пойду, мое время истекло, я вернусь к началу.
1: В субботу с 9 до 11, чтобы был здесь.
0: Обязательно.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В этом выпуске я расскажу о наиболее важных новостях прошедшего дня. Правительство предложило ужесточить административные наказания. Законопроект внесли в Госдуму. Хотят пересмотреть размер штрафов по 29 статьям КОАП, в том числе распитие алкоголя на улицах, курение в общественных местах и мелком хулиганстве. Газета «Коммерсант» пишет, что ежегодно по таким нарушениям выписывают до миллиона протоколов. В кабинете министров говорят, что нынешние наказания не отвечают экономической ситуации. Штрафы вырастут в среднем в два раза. Налог на доходы по вкладам принесет государству в следующем году до триллиона рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку. По итогам нынешнего года поступления ожидаются на уровне 600 миллиардов. Ранее Минфин предложил распространить на депозиты прогрессивную шкалу НДФЛ. Нужно будет уплачивать налог по ставке от 13 до 22%. Минтруд анонсировал повышение декретных и больничных выплат. Индексация прописана в проекте бюджета социального фонда. Предполагается, что в следующем году максимальное пособие по беременности и родам превысит 1 000 000 рублей. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан увеличится до 95 тысяч. Пособие по временной нетрудоспособности составит до 240 тысяч рублей в месяц. В Москве начали включать отопление. В комплексе городского хозяйства заявили, что это связано с понижением среднесуточной температуры воздуха. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Также отопление запустят в жилых домах и офисных зданиях, а затем на предприятиях торговли и промышленности. Этот процесс займет несколько дней. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Все абсолютно правильно. Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И я думаю, уже пришло время нам пооткровенничать немножечко. Я, не знаю, как вы, лично я учился целоваться на помидорах. Как бы это ни звучало, мне это очень нравилось, потому что было вкусно, собственно, да. И, наконец, пришел тот самый ответственный момент, когда это нужно было сделать по-настоящему. И после этого друзья, ребята меня окружили, помню, во дворе и начали спрашивать: ну как? Как это было? Рассказывай, колись, как? Я ответил: ну, в принципе, вы знаете, неплохо, да, но я бы чуть подсолил.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно одни мои очень хорошие знакомые отмечали свадебный юбилей. И я так подошел к супруге, конечно же, поздравил, все такое, там небольшой сувенир им преподнес и спросил у супруги, а вообще ты помнишь, вот интересно, как он сделал себе предложение, твои эмоции, как это было? Она засмущалась, так покраснела и ответила, конечно, помню, я была на седьмом месяце в небе от счастья.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Пятница, между прочим, настала. Давайте порадуемся этому событию. Ну, наконец-то! Наконец-то! Каждый, конечно, любит этот день недели по-своему. Лично мне пятница нравится больше всего. Знаете почему? Потому что какое бы ни было вообще время года, какая бы ни была погода за окном, в пятницу у каждой девушки появляются ноги. И это красиво.

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно приземлился, что называется, на копчик. Было довольно чувствительно, мне все в порядке, но тем не менее, зато есть плюс. Я пришел к выводу, что как было бы классно, если бы хвост у человека в свое время не отпал. Потому что, вот смотрите, во-первых, он бы защищал нас от падения, да, и самое главное, сразу было бы понятно, кто кому нравится.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Сегодня до 7 утра, и нет, уходить мы не собираемся. Уверен, сил у нас с вами продержаться хватит вполне. Любимых песен тем более. Как говорил мой дед, слабые люди спят лицом в салате. Сильные в десерте.

Ну и что, что на даче делать нечего? Это же хорошо, что на даче уже делать нечего. Русское радио. ОС.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Спасибо, пицца, за романс. Но, конечно же, вспоминается их другая песня «Если бы не пятница». Да, кстати, в этот день у моих соседей традиция. Они всегда орут, что-то сверлят, стучат, громко включают музыку. Но надо отдать им должное. Они все это делают ровно в тот момент, когда это делаю я. Так что у нас прекрасные отношения.
1: Где

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот это у нас пятница, друзья. Всемирный день улыбки отмечается, а также день уролога. Как эти праздники между собой сочетаются? Напишите свои варианты. Стол заказов на русском радио. Почему бы и нет? Это можно сделать в нашей группе ВКонтакте, пожалуйста, в Одноклассниках, в Максе. Пишите абсолютно во всех наших социальных сетях. Заранее с днем рождения, конечно, не поздравляют, но группе «Чай вдвоем» так и быть можно.

Газа в Тарусском радио. Вот это я понимаю, диско. Тряска. Не побоимся этого слова. Так, ну все. Хух, как говорится, не в моем возрасте. Так, запрокидывать ноги. Так, давайте я немножечко отдышусь сейчас и заодно напомню, куда писать приветы и поздравления. В столе заказа в Тарусском радио. Сейчас я слезу со стола для начала. Итак, куда писать? Конечно же, в официальную группу Русского радио. Во ВКонтакте, там есть пост. Вот, с моим изображением. Миш Набоков меня зовут. Также мы это делаем куда еще? В нашей официальной группе, в Одноклассниках, пожалуйста, в Максе. Будьте добры. Где хотите, вообще, там и пишите. Абсолютно во всех наших социальных сетях, где есть возможность, там и напишите. Так, привет отправляется подружкам Селине, Екатерине и Джандаровой Рузанне. Надеюсь, я правильно ударение прочитал. От друга Мазуренко Михаила из Черкесска. Замечательно. Так, Семочкину Саше привет огромный. Вот интересное сообщение. А куда писать-то? Что? Так и не понял. Пишите в Макс. А куда? Ах, как говорил мой дед, прямо туда.

Вот ради таких сообщений здесь, в столе заказов Авторского радио, мы и держим наших статистов. Ради этого они сейчас хлопают и своими покрасневшими глазами, и своими мозолистыми руками. Передайте, пожалуйста, процитирую сообщение, привет нашей дорогой мамочке Светлане Васильевне. Мамуля, с годами мы все больше понимаем, сколько сил, бессонных ночей и бесконечной любви ты вложила в нас. Твоя поддержка и твои молитвы – это то, что держит нас на плаву в любые времена. Спасибо тебе за твое огромное и доброе сердце. Живи долго-долго и будь самой счастливой. Твои любящие дочки Юлия и Настя, мы, конечно же, тоже присоединяемся. И прямо сейчас мы исполним мечту не только Светланы Васильевны, а вообще каждой мамы нашей страны. От чего хочет любая мама? Конечно же, послушать певца NU.

Я тоже здесь, меня зовут Миша Набоков, и это «Стол заказов» на Русском радио в самом разгаре. Так, давайте посмотрим, что у нас интересного из сообщений. Куда писать, вы знаете? Вот Людмила, Людмила из Уссурийска написала, желает нам, во-первых, доброе утро. И пишет, что пусть этот день принесет нам радость, удачу, много положительных эмоций, чтобы мы наслаждались прекрасным началом дня вместе со всеми любимыми песнями, разумеется, да? С пятницей нас, спасибо огромное. Своим пациентам Людмила желает удачи и также поздравляет папочку с днем рождения. Ну, начинается. Наконец-то! Наконец-то! Так, цитата. Будь здоров и счастлив, береги себя, мы тебя любим. Также мы поздравляем Игоря Бучика с днем рождения. Здоровья тебе! Дорог без гвоздей. В рыбалке улова. Семье благополучия, в жизни удачи. Всех учителей с днем учителя. Тоже давайте отметим это. Так, спасибо за ваш труд, разумеется. Ну и если уж столько праздников накопилось, как говорится, поднимем же наш музыкальный бокал вместе с Ираклием.

это «Стол заказа» в Тарасском радио. И Елена благодарит нас за отличное настроение. Елена, да, пожалуйста, вообще, это ерунда. Это всего лишь моя работа. Вот и все. Огромный привет отправляется также... Давайте посмотрим, кому. Кому мы отправим не только привет, но и, возможно, воздушные поцелуи девчонкам из кафе «У тещи». Какое название шикарное. Это у нас Лысьва. Это Пермский край. Цитата девчульки. Хорошей вам смены. Коллега по цеху. Подписалась. Мне кажется, песня Алсу «Я учусь не бояться» очень подходит под название «У тещи».

Здесь, в столе заказа в Тарасском радио, у нас абсолютно все наоборот. От ваших сообщений нам жарко и очень хорошо. Вот, например, Олеся написала: «Привет всем», процитирую, цитата: «Первый раз пишу на радио». Ну ничего себе, Олеся, ну наши поздравления, ну все, ну с почином, наконец-то. «Еду на работу», пишет Олеся. Можете, пожалуйста, включить хорошую песню. Ну, Олесь, песни мы включаем по нашему собственному выбору. Но поскольку, Олеся, вы написали нам в первый раз, мы не только поставим хорошую песню, но и потанцуем с вами медленный танец. Так что, Олеся, разрешите. И в избежании разных сюрпризов давайте сразу договоримся. Я с правой ноги. То есть получается так: я с правой, вы с левой. И...

0: Сообщения в столе заказов на Русском радио настолько красивые, что их можно смело выставлять как экспонаты в музей. И наконец-то пришло время узнать, что же классного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Цитата. Процитирую. Сообщение недавно у моего мужа Василия Блохина был юбилей. Ему исполнилось 65. А 15 лет назад в этот же день женился наш сын Юра. Сейчас у них с Танечкой два мальчика и девочка. Всем желаю море счастья, океан любви и вселенную здоровья. А также огромный привет еще отправляется сватьям Леночке и Сергею в Москву. Они замечательные и доброжелательные люди. Всего хорошего и всем прекрасного настроения желает Ирина из Астрахани. Ирина, ну, во-первых, спасибо огромное за сообщение. Во-вторых, буквально через 30 секунд будет все. И Hi-Fi, и Александр Шоуа, и группа «Серебро». Так что пока вспоминаем коронное движение. Рука вперед, нога назад. Ну, вы все знаете.
1: Что слушает страна? Давай не ждать, живут и завтра звездопад. Блеском глаза все побежат. Русское радио.
2: Зима будет снежной, а лето жарким. Любовь будет нежной, а солнце ярким.
1: Только любимое. Слушайте лучшее, любимое на русском.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: при этом пока все. В следующем часе обязательно встречаемся здесь, на Русском радио. Меня зовут Миша Набоков. Абсолютно во всех сегодняшних проступках, неудачах можете смело винить меня. Пожалуйста, будьте так любезны. Но помните самое главное, что и ко всем успехам и удачам я обещаю приложить свои музыкальные пальчики.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.